0: Азия Плюс. Хар рус яка дам бапеш. Азия Плюс.
1: D50.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Куда уходит наше счастье после отпуска? Наверное, вам тоже знакомо это чувство. Отпуск закончился, и вдруг внутри как будто выключили свет. Там было тепло, свобода, воздух, а сейчас снова будни, задачи, спешка. И возникает вопрос, куда уходит счастье? Неужели оно было не настоящим или с нами что-то не так? Давайте разберемся.
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Обычно причина не в том, что счастье исчезает навсегда. Часто оно уходит туда, где заканчиваются условия для него. Первая причина – возвращение режима выживания. В отпуске вы снижаете нагрузку. Меньше контроля, меньше дедлайнов, меньше необходимости быть продуктивными. А дома нервная система снова включает режим «надо успеть, надо соответствовать». Счастье в такой системе не живет. Оно превращается в краткие моменты, потому что мозг снова думает про безопасность и контроль. Вторая причина – это эффект контраста. Во время отпуска эмоциональная шкала растет. Впечатления, новые эмоции, ощущения жизни здесь и сейчас. Когда все это заканчивается, возвращается привычная реальность, и она кажется серой. Это не значит, что жизнь плоха. Это значит, что восприятие меняется от контраста. Третье – разрыв между надеждами и реальностью. Мы часто внутри думаем, я вернусь другим человеком, я начну жить иначе. Но возвращение происходит не в стиле новая версия себя, а в стиле старые задачи, старые роли. И тогда возникает разочарование. А разочарование быстро превращается в усталость. И вот уже кажется, что счастья больше нет. И, наконец, четвертая причина – это отсутствие моста из отпуска в повседневность. Если отпуск заканчивается резко, без мягкого перехода, психике нужно перестроиться. Она не успевает. Ей нужно время на адаптацию так к телу после смены режима сна или питания. Ведь недаром говорят, после отпуска нужен отпуск. И, естественно, нужен план адаптации на 3-5 дней. Не сразу в бой, а мягкое возвращение. Меньше встреч, меньше обязательств и восстановление нервной системы. Итак, счастье после отпуска не исчезает. Оно просто возвращается в ту часть жизни, где снова появляются безопасность, свобода, ресурс и смысл. Иногда достаточно не ждать чуда, а выстроить мост. На сегодня все. Пусть после отпуска вы не теряете себя, а постепенно возвращаете то состояние, которое уже однажды почувствовали. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. Недо с Нигиной Мамаджановой.
2: Олами дакик.
3: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалият хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ. 3.5.
4: 7 миллиард дархости جستجو در یک روز از جانب گوگل کار کرد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربران اینترنت در اول سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب google.com, youtube.com و facebook.com هنوز هم در رده بندی سمونه های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام های افتخاری قرار دارند.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.
2: سرخطی خبرها.
5: اقتصاد تاجیکستان در سال 2026 7.3 و در سال 2027 6.8% رشد خواهد کرد. تاجیکستان نیادورد زیر شبکه سوخت را تحکیم بخشیده در ازبکستان خطی برخگزر بنیاد نماید. تاجیک ایر قراری وارد کردنی دو هواپیمای ایر باس را جهتی آغاز پروازهای بین المللی انتظار است. سرشماری بوزی پرماشوخ در تاجیکستان تا به زیاد از 7000 سر می رسد. فیلم ماهی در شست صاحب سه جایزه سینما جشنواره رسلاف شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
3: میخواهید وقت و پول را صرف نماید، زمیمه اروند را نصب نماید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نماید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نماید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نماید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نماید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: Реклама дар Азия Плюс. Шумо аз тавақуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи тавақуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи тавақуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
3: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
2: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
3: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
2: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
5: Когда мокрота решила остаться надолго?
4: Бро, пора звать Ламбратин!
5: Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Хотите подарить роскошный букет и не переплачивать? Тогда добро пожаловать в Блум. Только здесь импортные свежие цветы продаются по себестоимости. Вы оплачиваете лишь работу флориста. И самое приятное, чем дороже букет, тем меньше процент за его оформление. Свежие поставки, стильные букеты и подарки для самых дорогих людей. Все в одном месте. Блум – цветы, которые приятно дарить и выгодно покупать.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города. Вам часто говорят: «У тебя хороший вкус? Пора сделать из этого профессию». Асл Групп открывает набор на курсы дизайна интерьера. Вы научитесь анализировать пространство, делать планировки, работать с эргономикой, создавать чертежи и проекты в Архикад. Обучение ведут преподаватели практики. Асл Групп. Когда вкус становится карьерой. Телефон для записи 55 55 06 777.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93 959 0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Рахами телефона и дорая реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сумани. Варочные поверхности от 1899 сумани. Духовые шкафы от 2699 сумани. Выгодно, как никогда.

0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
1: Доброе утро. С новостями к этому часу. В студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В республике снизилось производство зерна, пшеницы и фруктов. В Согде строят металлургический комбинат. В Таджикистане увеличилась добыча нефти и газа, а также объемы их импорта. Далее подробности этих и других событий. В республике увеличилась добыча нефти и газа, а также объемы их импорта. В первом полугодии текущего года в стране добыли более 10 тысяч тонн нефти. Это на 9,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Одновременно выросла добыча природного газа, его импорт из Узбекистана и общий объем ввезенных в страну нефтепродуктов также увеличился. Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства энергетики страны по итогам первого полугодия. В министерстве также сообщили, что запасы нефти на нефтеперерабатывающих предприятиях страны составляет 731,5 тонны. В Ашском районе страны продолжается строительство солнечной электростанции мощностью 250 мегаватт. Строительство выполнено на 70%. Сейчас на объекте ведутся монтажные работы по установке оборудования и завершающие строительные работы. Согласно утвержденному графику, ввести электростанцию в эксплуатацию планируется до конца текущего года. В министерстве отметили, что запуск станции позволит увеличить производство электроэнергии за счет возобновляемых источников, поддержит развитие зеленой энергетики и будет способствовать укреплению энергетической безопасности страны. Граждане республики, планирующие работать в России, смогут проходить обязательное медицинское освидетельствование еще до выезда на территории нашей республики. Об этом сообщили представители Министерства здравоохранения на пресс-конференции. По данным ведомства, до конца июля российская сторона должна определить одно из предложенных Таджикистаном медицинских учреждений, где будет организовано проведение медосмотра по российским требованиям. В Минздраве сообщили, что около двух недель назад Таджикистан посетила официальная делегация Минздрава России, которые были представлены более 3 медицинских учреждений. Министерство отметили, что сейчас стоимость медицинского обследования в государственных и частных клиниках Таджикистана составляет от 27 саманей. В республике зафиксировано снижение производства ряда сельскохозяйственных культур. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства Нурали Асузода. По его словам, в прошлом полугодии производство зерновых составляло 632,5 тысяч тонн, и это на 6,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство пшеницы снизилось еще заметнее, до 501 тысячи тонн. Снижение также зафиксировано в производстве бахчевых культур. Производство фруктов составило 258 тысяч тонн, это на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Отдельно Асузуда отметил сокращение производства абрикосов. По его словам, основными причинами снижения стали изменения климата и заморозки, повлиявшие на плодовые культуры, в частности на косточковые, включая абрикосы. Кроме того, на показатели повлияло и то, что часть диканских хозяйств не прошли перерегистрацию и своевременно не представили статистическую отчетность. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарунай авали суатро роллер бароетон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
1: Даркишвар Васаросари Олам. Тоджикона Васамимона. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Мегачипс харида, якя се сертификат рубам облаги газор сомони бурткун.
6: Рамзру азбастей мегачипс, дар сомони мегачипс ну хатиджей бакайгир.
5: Ва ё онро тарихи смс, бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист.
6: Ба рақами 94-88-88 фирист.
5: Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи мегачипс ну хатиджей.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.

0: Коротко о главном.
1: В Таджикистане увеличили добычу нефти и газа, а также объемы их импорта. В Согде строят металлургический комбинат. Строительство солнечной электростанции в Аште выполнено на 70%. В стране снизилось производство зерна, пшеницы и фруктов. Россия выберет в Таджикистане клинику для медосмотра трудовых мигрантов. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Нидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Куда уходит наше счастье после отпуска? Наверное, вам тоже знакомо это чувство. Отпуск закончился, и вдруг внутри как будто выключили свет. Там было тепло, свобода, воздух, а сейчас снова будни, задачи, спешка. И возникает вопрос, куда уходит счастье? Неужели оно было не настоящим или с нами что-то не так? Давайте разберемся.
3: Нидо с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Обычно причина не в том, что счастье исчезает навсегда. Часто оно уходит туда, где заканчиваются условия для него. Первая причина – возвращение режима выживания. В отпуске вы снижаете нагрузку. Меньше контроля, меньше дедлайнов, меньше необходимости быть продуктивными. А дома нервная система снова включает режим «надо успеть, надо соответствовать». Счастье в такой системе не живет. Оно превращается в краткие моменты, потому что мозг снова думает про безопасность и контроль. Вторая причина – это эффект контраста. Во время отпуска эмоциональная шкала растет. Впечатления, новые эмоции, ощущения жизни здесь и сейчас. Когда все это заканчивается, возвращается привычная реальность, и она кажется серой. Это не значит, что жизнь плоха. Это значит, что восприятие меняется от контраста. Третье – разрыв между надеждами и реальностью. Мы часто внутри думаем, я вернусь другим человеком, я начну жить иначе. Но возвращение происходит не в стиле новая версия себя, а в стиле старые задачи, старые роли. И тогда возникает разочарование. А разочарование быстро превращается в усталость. И вот уже кажется, что счастья больше нет. И, наконец, четвертая причина – это отсутствие моста из отпуска в повседневность. Если отпуск заканчивается резко, без мягкого перехода, психике нужно перестроиться. Она не успевает. Ей нужно время на адаптацию так к телу после смены режима сна или питания. Ведь недаром говорят, после отпуска нужен отпуск. И, естественно, нужен план адаптации на 3-5 дней. Не сразу в бой, а мягкое возвращение. Меньше встреч, меньше обязательств. И восстановление нервной системы. Итак, счастье после отпуска не исчезает. Оно просто возвращается в ту часть жизни, где снова появляются безопасность, свобода, ресурс и смысл. Иногда достаточно не ждать чуда, а выстроить мост. На сегодня все. Пусть после отпуска вы не теряете себя, а постепенно возвращаете то состояние, которое уже однажды почувствовали. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
3: Понимание – это не слабость, это начало свободы. Нидо с Нигиной Мамаджановой.
0: Сочное, восточное. Радио Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: دختر جان، از دردی سر یگون چی داریم؟
4: البته پردیفین.
3: او پردیفین؟ تستر بیار.
4: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفین برای دردی سر یا پردیفین از دردی سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از دردی سر، با بیبیت از دردی بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
4: با من باشد، پردیفین از دردی دندان کمک کرد.
3: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
5: پردیفین داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسون شوید. پردیفین از درد و تب.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Рахами телефона идорая реклама.
8: Чилюяк, чилюяк.
9: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: А вы знали, что еще до своего рождения малыш уже может узнавать мамин голос, реагировать на прикосновения и даже знакомиться с первыми вкусами? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим о том, что нравится малышу еще до его появления на свет. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Знакомство малыша с окружающим миром начинается задолго до его рождения. Находясь в мамином животике, он постепенно привыкает к своему уютному маленькому миру. Больше всего малышу нравится слышать мамин голос. Именно его он запоминает лучше других звуков. Спокойные разговоры, чтение любимой книги вслух или тихая колыбельная маминым голосом помогают создать ощущение безопасности и близости. Малыш любит и плавные движения мамы, прогулки, легкое покачивание во время ходьбы. Такие ритмичные движения успокаивают его и напоминают нежное объятие. Ближе к рождению ребенок начинает реагировать на свет, различает прикосновения к маминому животу и нередко отвечает легкими толчками. А еще до рождения малыш знакомится со вкусами. Через околоплодные воды он ощущает оттенки вкуса пищи, которую ест мама. Исследования с помощью УЗИ доказали, что вкусы напрямую влияют на малыша. Например, если мама съела что-то вкусненькое, сладенькое, то ребенок делает смеющееся, довольное личико. А вот если что-то кислое, то это может вызвать грустное выражение лица у малыша. Поэтому специалисты советуют каждый день уделять малышу всего несколько спокойных минут. Погладить животик, рассказать, как прошел ваш день, или прочитать короткую сказку. Для ребенка это не просто звуки, это первые моменты общения с самым родным человеком. Ведь любовь начинается не в день рождения, а гораздо раньше, с первого маминого слова, первого прикосновения и первого ожидания встречи. Ну а чтобы малышу было комфортно с первых дней жизни, используйте подгузники Sof Premium. Они созданы из ультрамягких и дышащих материалов, которые нежно заботятся о чувствительной коже новорожденных.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
2: Радио «Азия Плюс».

0: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио, радио. Азия Плюс.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: مرا به روز قیامت غمی که هست این است که روی مردم دنیا دوباره باید دید. صایب،
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.

Мюллер истесол кунандай муваффақ иддару Тереза аз профил хуи босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон. Радио Азия Плюс. Баруй шунидан. Азия Плюс.

0: создание своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
1: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.

0: О, да, дорогие друзья, вы знаете, я неделю иногда сравниваю с вкусным эклером. Вот берешь его, откусываешь, и сразу такое сначала сливочное послевкусие, потом сладость, потом ванильный такой приятный аромат и вкус, дорогие друзья. И, конечно же, кульминацией является начинка, которая внутри. Я начинку, наверное, сравниваю с пятницей, дорогие друзья, потому что она, мне кажется, самая вкусная. Вот пускай эта неделя и каждая следующая неделя вашей жизни проходит так же вкусно, сладко и хорошо. Сегодня, друзья, пятница, я вам напоминаю, это действительно самый вкусный, самый ароматный, самый яркий, самый необыкновенный день недели, и мы вас в этот день сегодня приветствуем. И врываемся, конечно же, в эфир, чтобы поддержать вас, чтобы вы быть вашей сегодняшней такой компанией, навигатором и просто людьми, которые вас бодрят и дарят хорошее настроение. Ну, а также открывают то самое второе дыхание. Здесь для этого студия Андрей Скалов. И, конечно же, Лола Абдуназарова, дорогие друзья. Нас только двое, но мы в тельняшках. Всем привет!
1: Всем привет! Всем потрясающего настроения, друзья. И да, мы пережили вот эту жаркую июльскую неделю.
0: Переживаем.
1: Я хочу вас
0: еще
1: с этим поздравить. Уже, все, пятница, она наступила, ура! Вот этот вот, как раз-таки, ты знаешь, момент, он ни с чем не сравнится. Впереди потрясающие выходные. Сегодня есть возможность хорошо провести время, зарядиться положительной энергией, ощутить вот этот самый прилив сил, который действительно как предвкушение отдыха. Друзья, желаем, чтобы сегодняшний день у вас был максимально красивым, ярким, легким, позитивным, бесконечно. И, конечно же, мы здесь для того, чтобы вас сопровождать в этом, заряжать и подбадривать. Давайте, делайте звук погромче, присоединяйтесь, и вместе будем открывать второе дыхание.
0: Ой, мы это любим. На самом деле, попробуем это сделать сегодня, в ближайшие 3 часа, так что действительно добавьте звук своему радиоприемнику, и пусть динамики просто хрипят от наших голосов, ну и от музыки и полезной информации, которая будет звучать. Ну а сейчас, друзья, небольшая остановка в виде курса валют. Она спешит, торопится к нам. Да, это рубрика, и давайте мы ее прослушаем и вернемся совсем уже скоро.
2: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
3: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت‌های گمرکی قربی رسمی اسعاری خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 24 درهم، 1 یورو 10 سومانی و 56 درهم، 1 روبل روسی 12.11 درهم، همین گونه 1 یوان چینی 1 سومانی و 35 درهم، 1 لیری ترکی 19.17 درهم، 1000 سومی ازبکی 77 درهم و 10 افغانی 1 سومانی و 38 درهم ارزش دارد. پیتر دروکر میگوید که تجارت دو چیزی خیلی مهم دارد: اینوواسیا و مارکتینگ. شما چی نظر دارید؟ چیزی به این روی خط ایلوه کردنی نیستید؟ در مورد انصاف و عدالت و پاکی و راستی در تجارت چی اندیشه دارید؟
2: قربی اسپور در آسیا پلوس. سوردینال در آسیا پلوس.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор,
2: когда мокрота решила остаться надолго,
1: бро, пора звать Ламбратин.
2: Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Доктор Джон, а здар дистар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? تستر بیار
5: مادر جان چه خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
4: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر به بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
5: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
4: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
6: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه‌های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
7: Рахами телефона Едора и реклама.
0: Чилюяк, чилюяк. Шок-контент.
1: Все безумие мира за 3 минуты.
8: Здорово, друзья, что есть такая рубрика, но прежде прочитаю одно сообщение, конечно же, от Фархода, к нам оно прилетело. Он сегодня оказался, мне кажется, самой шустрой ласточкой и быстро нам скинул свой такой замечательный текст. Я к вам на секундочку, всем пламенный привет, Лола Андрей, вам всем слушателям самой лучшей программы на радио, хорошего позитивного настроения. Все, я ушел, говорит Фарход.
9: Фарход, на не уходите надолго, ну да, как же так, мы-то уже привыкли, что вы с нами, мы вам тоже желаем потрясающего дня, прекрасной пятницы, чудесных выходных заодно тоже. И, конечно, даже если нужно уйти, возвращайтесь, пожалуйста.
8: Конечно, возвращайтесь поскорее. Ну, а мы сейчас, друзья, отправляемся тоже в одно очень увлекательное путешествие. Это у нас, по-моему, будет сегодня Великобритания, насколько я понимаю.
9: Да, Лондон.
8: Да, очень интересное Лондон, да, столица, друзья. У нас там произошло очень интересное ограбление. Ограбление века. Ну, ладно, шутка, конечно, но сейчас расскажу. Скажем, как находчивый инкассатор-призрак и бывший охранник в старой форме обвел банк на 117 тысяч фунтов и 4 года прятался в Ганне при этом. Ну и попался довольно нелепо, дорогие друзья, но тем не менее попался все-таки, потому что по закону отвечать все-таки нужно, раз ты сделал что-то не очень хорошее. Ну, давай расскажем историю этого человека.
9: Да, 40-летний Квабина Киси, бывший сотрудник частной охранной компании, в 2022 году обманул банковских служащих на юге Лондона, выдав себя за инкассатора. В старой форме, с пустым кейсом, он унес 117 200 фунтов стерлингов и скрылся в Гане. Спустя 4 года его выдал заказ такси на собственное имя, и суд приговорил его к 3 годам и 4 месяцам тюрьмы.
8: А мне интересно, а денежки-то где?
9: Да, что касается денежек, об этом почему-то не сказано.
8: Да, 5 июля 2022 года в отделении банка на юге Лондона произошло ограбление. Достойный сценарий голливудского триллера. 40-летний Квабина Киси, вооруженный лишь старой униформой, инкассаторским кейсом и знанием банковских протоколов, сумел обмануть сотрудников и похитить крупную сумму. На нем был лишь шлем, медицинская маска и, конечно же, форменная одежда, которую он носил во время работы охранником еще в 19 и 20 году. Ну и вот, уверенная походка и безупречное знание процедур сыграли свою решающую роль.
9: Mm-hmm.
8: С какой самоуверенный человек.
9: И вот видишь, все получилось. В тот день банк готовил к плановой инкассации 256 тысяч фунтов стерлингов. Увидев человека в знакомой форме, служащие без тени сомнений передали ему несколько сумок. Кейси забрал первую партию, это 117 тысяч 200 фунтов, и покинул здание. И вот когда он не вернулся за остатком, у сотрудников зародились подозрения. Но окончательно они поняли, что стали жертвой мошенника, лишь когда в отделении появился настоящий инкассатор. Вот представляю их
8: лица.
9: А
8: что ты за второй частью-то не пришел, что самое интересное?
9: Кстати, он бы мог гораздо больше забрать. То есть он взял 117 всего, а там 256.
8: Знаешь, что самое страшное? Мы теперь болеем за преступника Лол.
9: Ну ладно тебе, мы не болеем, мы просто логически рассуждаем, что мог бы человек взять больше, почему-то не вернулся, но вот
8: на это и была ставка. И при этом никто бы его не искал, пока не пришел бы действительно настоящий инкассатор. К тому моменту преступник уже был на пути в аэропорт, на следующий день он вылетел в Ганну, где прожил 4 года, видимо, очень хорошо, ну, кстати, ухаживая за больной мамой. Полиция безуспешно разыскивала его до марта 2026 года, когда Кейси вернулся все-таки в Великобританию, его погубила банальная неосторожность. Он заказал такси на свое настоящее имя, к которому был привязан мобильный телефон. Ну, естественно, правоохранители мгновенно вычислили его местонахождение и арестовали.
9: И в ходе суда бывший охранник все-таки признал свою вину, но суд учел дерзость преступления и длительное уклонение от правосудия и приговорил его к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы.
8: Какой несправедливый суд-то оказывается в Великобритании. Знаешь, можно было еще 3 года где-то побыть. И так, ну, раз вы где-то были уже 6 лет, да ладно, мы вас отпускаем, идите дальше, все, идите дальше, продолжайте свою деятельность.
9: Ну, все-таки согласись, да, действительно, очень такое лояльное получилось решение суда, потому что, гораздо больше он мог получить срок. Но, тем не менее, действительно, хорошо, что, ты знаешь, дело не закрыли. То есть в любом случае они отслеживали, они надеялись найти преступника. Нашли в итоге.
8: Отчасти некоторые преступления имеют срок давности определенный. Да. Отчасти некоторые, потому что некоторые преступления не имеют срока давности. То есть в любом случае преступника обязательно нужно будет наказать. Вот. Но в этом случае, знаешь, очень прям легкое получил он. Действительно, отделался легким испугом.
9: Просто, да, легким испугом. Или просто легким.
8: Просто легким, да. Да, что самое интересное. Да. Надо было где-то погулять ему еще годика 2-3, попутешествовать, но потом
9: так
8: уже вернуться.
9: Так я почему тебе и говорю. Да. Я, как человек с юридическим образованием, на минуточку, хочу тебе сказать, что вот что касается срока давности, он в зависимости от тяжести преступления и, конечно, вот какой-то конкретной страны, он начинается от 2 лет. То есть там от 2 до 15, по-моему, лет, если не ошибаюсь. И, в принципе, если у него там был какой-то определенный период, предположим, 5 лет, ему оставалось-то всего еще годик где-то там погулять, а потом уже, в принципе, его бы и не искали.
8: Нет, потом мог просто обратно вернуться, опять проделать этот трюк и опять куда-то на 5 лет улететь.
9: Здравствуйте, я на минуточку остаток заберу.
8: Да, вот в прошлый раз, лет 5 назад вы тут, оставили, я еще заберу, можно? Да, конечно, берите.
9: Вот как-то так, действительно.
8: А, кстати, в этот раз куда летите?
9: Да, в этот раз, где будете пережидать.
8: Где будете пережидать?
9: Уже знаю, да, его схему.
8: Вы знаете, я в Аргентину в этот раз хочу, там Альпы там все-таки, да, туда хочу. Ну, хорошо, ладно, давайте.
9: Вот,
8: если что, адресочек нам черканите, да. И в следующий раз, когда прилетите снова, вы время-то назначите, когда нас грабить будете. Так, ну ладно, хорошо, шутки шутками, но вот такая вот история, которую мы хотели вам сегодня рассказать. Ну а сейчас, друзья, Джонни мы пускаем в эфир с его иголками, потому что так и называется композиция «Иголки». Ну, но Джонни-то не колючий, мы-то прекрасно знаем.

0: Коротко о главном.
1: В Таджикистане выявили около 4000 нарушений при строительстве объектов. В республике вырос охват дошкольным образованием. Долги за электроэнергию в стране приблизились к 3 миллиардам сомани. Фильм «Рыба на крючке» получил 3 награды на фестивале в Ярославле. Президент Турции подарил лидерам НАТО именные револьверы с патронами. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Олами дакик.
4: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалият хисоб баробар куни хои гайри нақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. 20 از 17.
5: سالی 2025 در دنیا 20 از 17 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3 از 16 میلیون عدد بیشتر از سالی 2024 است. بازار الکتروموبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سالی 2026 خراجات جهانی برای ذهن سنعی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
4: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Рахами телефона Едора и реклама.
4: Челюяк, челюяк.
5: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
6: Не переживай, есть выход.
5: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
6: «Второе дыхание. Включай энергию дня».
7: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
8: Технологика.
7: Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
9: Ну, пришел такой уставший с работы, сел около окошка, и в какой-то момент и тебе горшок говорит: «Ну, как дела?» Ну, ты устал, наверное. Да, устал, тут работа сегодня тяжелая, дел-то много было. Ну, отдыхай, хорошо. А я пока за твоими цветочками посмотрю. На самом деле, да, дорогие друзья, смешно звучит, но это чистая правда. Уже с горшком можно скоро будет пообщаться. Хочу, почему скоро? Уже, в принципе, это устройство есть. Оно вышло уже в 2025 году. И, по-моему, его можно даже уже приобрести, дорогие друзья.
10: Именно так, кстати. Мы сейчас и расскажем про этот самый горшок, который понимает, чего хочет ваше растение. LeafyPod, друзья, в прошлом году, кстати, одним из самых странных гаджетов на выставке стал именно этот горшок, способный буквально трясти растения при помощи электричества. Казалось бы, ну куда дальше? Но создатели этого самого горшка решили превратить обычный цветочный горшок почти в персонального переводчика с языка растений.
9: Ого, ну вот LeafyPod оснащен датчиками, которые следят за влажностью почвы, количеством света, температурой, влажностью воздуха. Полученные данные, конечно, передаются на мобильное приложение, где владелец может узнать, комфортно ли растению, хватает ли ему света и когда его необходимо поливать. Кроме того, горшок умеет самостоятельно поливать растения. Пользователю достаточно заполнить встроенный резервуар с водой, выбрать вид растения, и приложение позволит системе самой составить подходящий график полива.
10: Вот как. Но, правда, возникает логичный вопрос: а насколько все это вообще нужно? Большинство комнатных растений прекрасно обходятся обычным горшком, а проверить влажность земли да можно просто пальцем, я думаю, все это знают, за несколько секунд. LeafyPod решает проблему, которая для многих людей просто и не существует, добавляя к уходу за цветком приложение, датчики, зарядку и еще один умный гаджет в доме.
9: Да, разумеется, LeafyPod не, конечно, заставляет цветы разговаривать с человеческим голосом, однако уведомление в приложении создает ощущение, будто бы растение само общается с хозяином. «Мне темно. Хочу пить, хочу кушать. Или, пожалуйста, переставьте меня вон туда, к свету поближе». Да, вот так вот. Или к батарее, мне холодно, замерзаю.
10: Ну, действительно интересно. Хотя в итоге LeafyPod – это интересная игрушка для тех, кто любит умные устройства и постоянно забывает поливать цветы.
9: Вот есть такие люди, которые забывают.
10: Я тоже такой. Это, к сожалению, случается.
9: Да.
10: Ну, остальным, скорее всего, будет достаточно обычного горшка, лейки, напоминания в телефоне. Это тоже можно сейчас делать. Иногда растению действительно нужны не датчики, не искусственный интеллект, а всего лишь немного воды, чтобы просто действительно полить, особенно в жаркую погоду, и все будет хорошо.
9: Ну, ты знаешь, это на самом деле большая такая проблема у людей, которые не успевают, забывают поливать цветы. Вот мне кажется, если придумали бы приложение, просто приложение, которое бы, знаешь, вот так, прошла неделя, не полил цветы, а у тебя прям в телефоне такая: «Аларм, аларм, варнинг, варнинг, иди поливай цветы быстро!» Да, такая сигнализация у тебя.
10: У тебя английский с индийским акцентом.
9: Да знаю, знаю, это я просто шучу. Знаешь, и такая сирена в телефоне. Иди быстро, полиция этой.
10: Согласна. Да. Кстати, ты знаешь же, что у нас с тобой тоже есть коллега, который постоянно забывает это делать.
9: Что за коллега?
10: И у нее на столе уже не один несчастный цветок засыхает. И он действительно нуждается в поливе, нуждается в том, чтобы его, возможно, переставили, знаешь, подкопали.
9: Бывает два вида коллег, да, которые забывают поливать цветы, и один вид коллег, который даже иногда туда это вот остатки чая сливает.
10: Чая, да, сливает.
9: Сливает в горшок.
10: То есть там прям наоборот, да, максимальное увлажнение, полив ежедневный. Да, действительно, и у нас
9: есть такие. И при этом, знаешь, говоришь, что чай нельзя туда наливать. Нет, так полезно.
10: Это полезно, это
9: так
10: это
9: должно
10: нормально,
9: быть. Это да. В чай очень много разных полезных веществ. Вы что?
10: Согласна.
9: А бедный цветок, пожалуйста, хватит.
10: Уже не надо, уже
9: только не чай.
10: Да. Потому что, ну, не все цветы. Нет, ты знаешь, действительно, отчасти есть растения, которые, в принципе, даже рекомендуются вот этой самой заваркой, удобрять и поливать. Но не все, конечно.
9: Но не кактус.
10: Вот, нужно помнить. А ты не зря про кактус сказал. Все-таки понял, да,
9: о ком речь? Да, понял, конечно.
10: Вот-вот. Поэтому, да, мне кажется, уже скоро я буду сама писать ей какие-то уведомления или какие-то записки на стикерах оставлять и просить, пожалуйста, полей уже это несчастное растение.
9: Или постриги, потому что оно растет в разные стороны.
10: Разрастается, как-то поухаживай за ним. Ой, жалко, конечно.
9: Ладно, дорогие друзья, на самом деле, если лифи пот, ну, наверное, по шкале нашей, как мы ее называем, шкала бесполезности, да, скажем так, двоечку, наверное, поставим сегодня, я думаю, вот так.
10: Где-то между двойкой и тройкой, я думаю.
9: Где-то так, дорогие друзья. Вот такие вот интересные устройства бывают, попадаются. Ну что, мы делаем, друзья, остановку, чтобы вернуться к вам уже в следующем часу. Вернемся, поговорим, пообщаемся и даже расскажем, какие интересные праздники сегодня отмечаются. Но это будет через определенную паузу. Скоро будем.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горение, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: گدوچون یافت روزی خیش را داند سلیمانه برای مور سنگ آسیا تخت روان باشد غنی کشمیری
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنل دوستی مولیوی شما
4: آسیا پلوس هر روز یک قدم با

0: ساعت در تاجیکستان 12.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день, с новостями к этому часу. В студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В республике выявлено около 4000 нарушений при строительстве объектов. В стране вырос охват дошкольным образованием. Долги за электроэнергию в стране приблизились к 3 миллиардам сомани. Далее подробности этих и других событий. С активным строительством новых жилых домов в Душанбе растет и число жалоб жителей на действия застройщиков. С начала года выявлено 3770 нарушений при строительстве, а 90 руководителей стройкомпании оштрафованы на сумму в 300 тысяч сомани. По словам председателя комитета по архитектуре и строительству Низома Мирзузуда, комитет не участвует в гражданско-правовых отношениях между застройщиками и покупателями жилья, но отвечает за проведение государственной экспертизы, контроль качества строительства, выдачу разрешений и соблюдения строительных норм. Он также выразил недовольство тем, что многие граждане предпочитают сразу публиковать жалобы в соцсетях, не используя при этом предусмотренные законом механизмы защиты своих прав, например, обратиться напрямую в суд или в прокуратуру. Также, по его словам, в Душанбе действует единая электронная платформа MemorPro, где можно заранее проверить законность строительства дома и другие необходимые документы. Дебиторская задолженность за электроэнергию в стране по состоянию на 1 июня достигла 3 миллиардов 835 миллионов сомани с учетом долгов прошлых лет. За первые 6 месяцев года сумма задолженности увеличилась еще на 202 миллиона сомани. Об этом сообщает Министерство энергетики и водных ресурсов. Крупнейшая сумма задолженности приходится на население – 1 миллиард 126 миллионов сомани. Долги бюджетных организаций и учреждений достигли свыше 100 миллионов сомани. При этом Министерство энергетики сообщает о росте собираемости платежей за электроэнергию. Общий объем поступлений на внутреннем рынке в первом полугодии превысил 4 миллиарда сомани. На сегодняшний день в Таджикистане действует 831 дошкольное учреждение, и это на 74 учреждения больше этого же периода 2025 года. В этих учреждениях воспитанием охвачено свыше 134 тысяч детей. Об этом сообщил министр образования и науки Рахим Саидзода. Также в целях повышения охвата и доступности дошкольного образования и воспитания детей при учреждениях общего образования создано более 3000 центров развития детей раннего возраста, отметил министр. Более 4000 школ страны, по данным министра, обучаются около 2,5 миллионов учеников. По сравнению с прошлым годом, число школ увеличилось на 19 единиц. Кроме того, в республике действуют 82 гимназии и 90 лицеев, что на 3 единицы больше, чем годом ранее, отметил глава Миноборнауки. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил лидерам стран НАТО на саммите организации в Анкаре револьверы с выгравированными на стволе именем каждого из них, приложив к оружию и боеприпасы. Хотя обмен подарками на встречах глав государств – это обычная практика, но сюрприз озадачил многие делегации и обернулся головной болью, связанной с протоколами безопасности, так как перевозка огнестрельного оружия, особенно полностью исправного, во многих странах сопряжена с юридическими сложностями, пишет Лентаро. Пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что оружие будет привезено и помещено на хранение с соблюдением мер безопасности, а после выведения из строя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена передать его военному музею. Между тем, на саммите НАТО объявили о новых контрактах с оборонной индустрией на сумму более 50 миллиардов долларов. Художественный фильм «Рыба на крючке» получила две награды и диплом на международном кинофестивале «В кругу семьи», который прошел в Ярославле. Картина участвовала в основном конкурсе полнометражных фильмов и соревновалась с 11 картинами. А юный актер Абдулла Рахимзода получил награду за лучшую мужскую роль. Фильм также был отмечен за лучший саунд-дизайн и удостоен диплома за лучший саундтрек. В рамках фестиваля также состоялась встреча со студентами актерского направления Ярославского университета. Участникам рассказали о таджикской актерской школе, особенностях кинопроизводства в республике и работе на съемочной площадке. По словам создателей картины, участие в российских кинофестивалях имеет особое значение для продвижения таджикского кино и представления культуры, природы и жизни народа Таджикистана зарубежной аудитории. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тароной авали суатро роллер баруэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: больше нет?
1: Время включить второе дыхание.
2: Перезагрузка, новый старт и только вперед!
1: Второе дыхание. Энергия твоего дня. Подгузники Unicorn с инновационной технологией, скорее, TinCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn. Нежность и забота в каждой детали.
3: Всем привет, уважаемые друзья! Это снова мы, да, это второй час второго дыхания. Врываемся в эфир, чтобы пожелать вам приятного дня, приятного аппетита и приятного времяпрепровождения в нашей классной компании. Ну, а если вы не добавились в нашу компанию, ну, смело делайте это, друзья, добавляйтесь. У нас тут хорошо, прохладно. Ну, по крайней мере, в нашей студии так. Попробуем по нашим радиочастотам тоже передать, знаете, работу кондиционера через наши радиочастоты в ваше пространство и ваши радиоприемники, чтобы вам тоже было максимально прохладно. Да, сегодня довольно жарко на улице, друзья, это и так понятно, но мы на всякий случай вас предупреждаем, вода на голове, какой-то головной убор определенный, ну и, естественно, будьте очень максимально аккуратны, тем более сейчас ровно середина дня, и жара, мне кажется, просто в самом разгаре. Ну и в самом разгаре наш эфир, друзья, второй час, второго дыхания, всем привет, мы здесь.
4: Мы здесь, мы для того, чтобы вас взбодрить, друзья, зарядить как-то, поэтому да, давайте присоединяйтесь, будьте чуточку активнее, и тогда этот день действительно будет максимально приятным, красивым и легким. И да, друзья, для того, чтобы он был еще более ярким, мы как раз говорим в начале каждого второго часа о праздниках.
3: О,
4: вспоминаем,
3: да,
4: что сегодня может подарить нам улыбку, хорошее настроение и какую-то
3: или классный повод.
4: Да, возможность вот в виде повода.
3: Но тут Лола немножко проспойлерила, и у меня повод, по-моему, сегодня явно
4: у
3: есть один хороший повод.
4: Как минимум один есть.
3: Да, есть, потому что сегодня отмечается Всемирный день жареного мяса. Вообще, в принципе, мне кажется, каждый мужчина любит хороший большой кусок мяса, обжаренный, жареный, запеченный, неважно, главное, большой кусок мяса был. Но какой мужчина откажется от хорошего стейка, согласись?
4: Ну, вегетарианец точно откажется, я могу тебе сказать.
3: Это вегетарианец, я не вегетарианец, я не откажусь.
4: Что касается тех, кто откажется. Ну, а остальные, я думаю, да, кроме вегетарианцев и веганов, все, конечно же, с удовольствием. Мне кажется, едят то самое жареное мяско. Кстати, этот праздник, ты знаешь, считается одним из самых вкусных. И когда-то он берет свое начало на Востоке, где как раз знают толк в хорошем куске жареного мяса. Когда-то он назывался днем шашлыка.
3: Тоже хорошо, тоже замечательно. Ой, на самом деле для меня это целый ритуал, когда я вот, кстати говоря, вот ты не поверишь, вот буквально в прошлом году купил электрошашлычницу.
4: Какой вот. Ты молодец.
3: Какой
4: все
3: я молодец.
4: Для себя любимого.
3: И всего ее два раза испортил.
4: Вот здесь как бы, да, отстаёшь.
3: И у меня возникает вопрос, зачем я ее покупал?
4: Вот, чтобы этой нестыковочки не было, подумай дальше над своими действиями.
3: На самом-то деле, я вот так подумал, что выходные грядут, вот чувствую, я закачу хороший шашлычок, вот прям дома.
4: Самое время.
3: И причем самостоятельно это сделаю, конечно же, сделаю самый разного вида шашлык, может быть, и куриный.
4: Окна открой, не забудь, я
3: почувствую.
4: Почувствую, как минимум, как ты жаришь, хотя бы вот так буду свидетелем твоего шашлычного дня.
3: Я, по крайней мере, хочу это обязательно сделать на этих выходных. Все, у меня есть цель на выходные,
4: вот,
3: Лола, спасибо.
4: Ну, а все тех, кто действительно может себе сегодня это позволить, друзья, обязательно съешьте хотя бы кусочек аппетитного мяска с пылу, жару. Это действительно сегодня не только можно, но и нужно. Вообще, кстати, в этот день как раз-таки по всему миру сейчас проходят какие-то, знаешь, интересные конкурсы. Они проходят и среди профессиональных кулинаров, и среди обычных просто жителей, граждан. Кто-то готовит какое-то любимое мясное блюдо, кто-то тот самый шашлык. В любом случае, я представляю, какой запах стоит в этих самых местах. Поэтому, да, друзья, приобщайтесь.
3: Отправьте меня куда-нибудь туда, где готовят много-много-много мяса. А еще сегодня, друзья, день красивых цветов, день розы, между прочим. Это тоже классный повод подарить своей второй половинке небольшой букетик красивых цветов. Сейчас цветы, мне кажется, в самом разгаре. Очень много красивых, и розы в том числе. И полевые цветы очень красивые, друзья. Так что, парни, мужчины, обязательно не забудьте купить красивый букет или второй половинки, или любимой маме.
4: Именно так, молодец. Ты, кстати, вот не забыл никого. И ну тут действительно, ты знаешь, хороший повод, потому что еще этот цветок, все мы знаем, он является неким таким символом любви, красоты. Поэтому да, сейчас вот самое время, такая вот замечательная сегодня возможность купить.

0: Пите. Пусть это будет даже небольшой букетик, как ты сказал, но если он от всего сердца, конечно, он действительно сделает день просто потрясающе красивым.
1: А еще сегодня отмечается День племянниц и племянников. Так, я вот сейчас решил посчитать, сколько у меня их. Так, три получается, да. У меня вот три, получается, две племянницы, один племянник. У тебя сколько, кстати? Давай племянников умериться.
0: Да, у меня тоже трое, кстати, получается.
1: Тоже три,
0: вот,
1: классно.
0: Да,
1: классно.
0: Тоже трое племянников, вот так.
1: Да.
0: Так что неофициальный праздник, друзья, но призван укрепить семейные связи, действительно, поэтому мы поздравляем всех дядей и тети, кстати, тоже говоря.
1: Конечно.
0: Потому что без них никакого бы праздника такого и не было.
1: А если так подумать, а если многодетная семья, там примерно 10 или 12 детей, представь, сколько племянников у тебя может быть.
0: Да, огромное
1: ужас.
0: Количество.
1: Наверное, даже не запомнишь некоторых по именам.
0: Ну, настолько не знаю, правда. Но в любом случае много, да. Там можно целую команду какую-то собрать.
1: Да, абсолютно верно, целую команду. Да, по поводу, кстати, команды. День полета на зонтике сегодня. Вот, кстати, еще такой хороший праздник. Хотя не советую повторять. Травма опасна и опасна для жизни в целом. Но вот как-то так. Такой тоже хороший праздник. День Николы Теслы, между прочим. Да, это не автомобиль, уважаемые друзья. Это человек. Это ученый, который изучал электричество еще вот на заре 20 века, дорогие
0: конечно,
1: друзья. Никола Тесла.
0: Великий изобретатель,
1: да,
0: физик. Он родился, конечно, кстати, в 1856 году. И именно этот праздник объединяет ученых, инженеров и всех энтузиастов, чья деятельность связана с электротехникой,
1: да-да-да,
0: и научным прогрессом.
1: Конечно. Так что и автомобиль, и ученый. Знаешь, это как корабль, и помнишь, был когда Крузенштерн, это говорит, и плаватель, да, какой-то северный известный,
0: и ученый,
1: и корабль. Вот так вот, дорогие друзья, так что Никола Тесла — это замечательный человек. Так, еще день рождения футбольного свистка, между прочим, сегодня тоже отмечается, да, чемпионат мира, кстати говоря, в самом разгаре сейчас, мы совсем скоро уже будем болеть за финалистов этого чемпионата. Да, чемпионат принес очень много интересного, кстати, по поводу свистка судей.
0: Да. И он в том числе,
1: да? И судейских решений, которые были на этом чемпионате, они были максимально оригинальные, скажем так, дорогие друзья.
0: Ну, вообще, действительно, посмотри, сколько лет уже отмечается праздник.
1: Да,
0: 148 лет, друзья. Именно в этот день, в 1878 году, впервые английский, кстати говоря, арбитр, впервые применил вот этот губной свисток для
1: остановки
0: матча.
1: А что до этого было?
0: До этого судьи привлекали внимание игроков и зрителей с помощью криков и колокольчика.
1: Эй, иди сюда! Эй.
0: Вот, у них был колокольчик специальный, ручной, да, который использовался.
1: А может быть,
0: для
1: знаешь,
0: этого.
1: Вот колокольчика прозвенели, не услышали, хорошо. Покричали, тоже не услышали. Может, они что-то бросали уже в игроков?
0: У них был свой мяч, который нужно было
1: просто смотри сюда!
0: Возможно, ты знаешь, не знаю.
1: Но
0: вот,
1: благо то, что свисток появился, мне кажется, это идеальное решение. До сих пор работает хорошо. А еще с отдельным викапибарам. Вот эти вот сладкие эти животные. Кстати, самые крупные грызуны в мире. Вес может доходить до 60 кг, дорогие друзья. Вот так вот.
0: Да, и совсем, совсем недавно, кстати, да, появился действительно такой некий даже тренд, можно сказать. И эти
1: давай
0: самые...
1: покапибаримся.
0: Да, и эти самые капибары стали просто где-то на пике по популярности.
1: Знаешь, они меня всегда ассоциируют с каким-то релаксом, с какими-то удовольствиями, отдыхом.
0: А я, это
1: знаешь,
0: и правда так.
1: Я капибарю.
0: Потому что капибары, кстати, известны, кроме того, что своим каким-то дружелюбным характером, они еще известны своей любовью к водным процедурам.
1: А, точно.
0: Вот что хотела сказать.
1: То есть, если я иду в душ, я чуть-чуть капибара. Или люблю душ.
0: Совсем, да, немного. Но действительно, во многих вот заповедниках, зоопарках, ты знаешь, действительно ставят вот такие вот всякие
1: купели
0: водоемы
1: специальные, небольшие,
0: какие-то делают для них, да, какие-то бассейны, я не знаю, что-то организовывают. И еще проводят даже какие-то специальные программы и мастер-классы, чтобы, да, больше узнать про этих замечательных животных.
1: Да, может быть, мастер-классы проводят, как стать капибарой? Капибарой стать.
0: Капибара всему голова.
1: Да.
0: Что-то такое возможно. Но в любом случае, праздников сегодня много, друзья.
1: Они прикольные, да, эти капибары и праздники. Праздники тоже сегодня тоже прикольные. В общем, сегодня масса поводов сделать день ярче. Тем более сегодня пятница, друзья. Ну а мы идем вперед. Далее на старте курс валют, реклама и свежая композиция.
2: Курби Аспор, Дар Азия Плюс. بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 24 درهم، 1 یورو 10 سومانی و 56 درهم، 1 روبل روسی 12.1 درهم، همین گونه 1 یوان چینی 1 سومانی و 35 درهم، 1 لیری ترکی 19.7 درهم، 1000 سومی ازبکی 77 درهم و 10 افغانی 1 سومانی و 38 درهم ارزش دارد. پیتر دروکر میگوید که تجارت دو چیزی خیلی مهم دارد: اینوواسیا و مارکتینگ. شما چی نظر دارید؟ چیزی به این روی خط ایلوه کردنی نیستید؟ در مورد انصاف و عدالت و پاکی و راستی در تجارت چی اندیشه دارید؟
3: قربی از اور در آسیا پلوس.
4: реклама در آسیا پلوس.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
8: О, че хупки баху, Ромат? Гул, офту, апчу, боз аллергия.
9: О, Рома, Зиза, и лоджаш хаст, аллергия. راهویوبی زود و به خوف از آلرژی.
8: زود یعنی
9: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هفته در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرژی خوب بلود نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
8: با کودکان هم ممکن است.
9: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام به اویلا به خوف است.
8: من به تو چیکار میکردم ها؟
9: آلرژی حیاتی به آلرژی از دورخونه ها پرسان شوید.
10: совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
3: Сурдинал Дар Азия Плюс.

0: новости. Радио Азия Плюс. Точка опоры. Все о психологии, которую легко понять и применить.
1: Но это не точно.
2: Точка опоры здесь, дорогие друзья. Ну а она тут. Интересная темка сегодня будет. Поговорим про нас, про Плюшкиных, которые любят сохранить старые вещицы. Почему мы это делаем, друзья? Иногда мы привязываемся к вещам сильнее, чем они этого даже заслуживают. Старая одежда, ненужные коробки, сломанная техника или кружка с трещиной могут просто годами лежать дома, только потому, что нам жалко с ними расставаться. У этого поведения есть свои психологические тоже объяснения, друзья. Термин называется «эффект владения». Появился он, точнее, раскрыли его в 1980 году благодаря американскому экономисту Ричарду Теллеру. Позднее явление подтвердили экспериментами. Оказалось, что человек оценивает вещь дороже, если она уже принадлежит ему. Даже нескольких минут обладания бывает достаточно, чтобы предмет начал казаться более ценным и привлекательным.
3: Да, например, старую кружку с трещиной бывает жалко выбросить, хотя точно такую же новую мы бы даже не купили. Или человек может назначить за подержанный телефон цену выше рыночной, потому что помнит, сколько же он за него заплатил и сколько времени им пользовался. Это происходит потому, что мы воспринимаем свои вещи как часть личного пространства, связываем их с воспоминаниями и боимся потери сильнее, чем радуемся возможной выгоде. Поэтому расставание с предметом ощущается не как обычное решение, а как небольшая утрата.
2: Да, чистая правда. Иногда, знаешь, открываешь объявление, чтобы купить какую-то вещь, БУ определенную, и почему-то у всех такие сумасшедшие цены, у кого-то она просто запредельная. И думаешь, а за что я должен платить? За чужие воспоминания, получается? Выходит так. Эффект владения часто используют в продажах. Покупатели предлагают тест-драйв, бесплатно подобранный такой пробный период или возможность подержать товар в руках. Как только человек мысленно начинает считать вещь своей, отказаться от нее уже становится просто невозможно.
3: Да, именно поэтому дома годами хранятся и одежда, которую никто уже не носит, и коробки на всякий там случай, и техника, которую уже давно пора выбросить, потому что мозг говорит, это мое, и значит, оно ценное, даже когда практической пользы-то уже нет.
2: Да, слушай, я вот такие плюшки тоже встречал, даже среди своих знакомых. Одна из моих знакомых однажды сказала, что у нее даже хранится ее первая детская одежда. Я такой, зачем?
3: Ну, ты знаешь, каждый человек, мне кажется, если вот так вот прям копнуть поглубже, он где-то в какой-то степени Плюшкин. Ведь у каждого есть что-то такое действительно дорогое именно ему. То есть не по цене, а по ценности, действительно связанные с воспоминаниями, с какими-то ощущениями.
2: Вот ощущения ты правильно говоришь, потому что у меня вот есть кружка дома, которая вот уже вот надколота, вот, кстати говоря. Она потому что, по-моему, то ли упала, то ли на нее что-то упало, на эту кружку. Ну, короче, от нее откололся кусочек. И однажды так супруга моя так смотрит, ну-ну, надо выбросить. Стой!
3: Подожди.
2: Я, короче, вернул ее обратно и до сих пор пользуюсь этой кружкой.
3: Ну, действительно,
2: потому что у меня какие-то вот приятные ощущения с ней связаны. Мне почему-то приятно пить вот какой-то напиток из этой кружки. Я не знаю,
3: почему тоже, знаешь, у девочек такое бывает. Например, есть какая-то бижутерия. Я уверена, у каждой представительницы прекрасного пола. В принципе, ее и не носишь. Вот если наденешь там один раз за какое-то время. Или вещь какая-то, которая когда-то казалась прям безумно модной, классной, удобной. А потом вроде уже и не носишь, вроде уже и нужно выбросить, избавиться, куда-то отдать, сдать. Но вот как-то, вот, ты знаешь, вот рука не поднимается, и она все равно лежит, просто вот иногда на нее посмотришь, там глаз порадуется, и все.
2: Да, прикольно, прикольно. Или вещи, да, которые купил, в принципе, не носишь, а выбросить жалко. Потому что когда-то потратил приличную сумму на эту одежду, но не носишь, годами все это пылится в шкафу. Вот так вот интересно устроен наш мозг, дорогие друзья, его наша психология. Вот что с этим поделать, тоже не знаю. Ну, наверное, нечего. Будем терпеть дальше.
3: У каждого, мне кажется, должна быть такая вещь. Главное, чтобы, ты знаешь, это не перерастало в какую-то уже действительно ненормальность, потому что иногда именно так уже смотришь на человека и понимаешь, что это действительно уже где-то за гранью, когда там прям все, и это действительно уже какой-то хлам. Но если это какая-то любимая вещица...
2: Кривая скрепка пригодится.
3: Коробочка в коробочке, еще коробочка, какие-то пакеты в пакете. Вот, вот. Все это, конечно, нам всем хорошо хорошо знакомо, от этого нужно избавляться, не захламлять свое пространство. Но вот если это какая-то действительно дорогая вам вещица, милое сердце, которое прям хранит столько прекрасных воспоминаний, она пусть лежит. Я с этим, например, согласна.
2: Ну и ладно, пускай так и будет, друзья. Ну, в общем, подумайте над тем, все-таки, чтобы немного избавиться от хлама. Я все-таки любитель. В особенности вот начинается, вот почему-то у меня весной начинается, видимо, весеннее обострение на меня влияет. Я начинаю избавляться от всех ненужных вещей, друзья. Именно так я это и делаю. Ну ладно, может быть, у вас какой-то свой есть интересный способ. Ну а мы переходим прямо сейчас на анонс полезной информации, мир цифрах, и скоро будем.
0: Коротко о главном.
4: В Таджикистане выявили около 4000 нарушений при строительстве объектов. В республике вырос охват дошкольным образованием. Долги за электроэнергию в стране приблизились к 3 миллиардам сомани. Фильм «Рыба на крючке» получил 3 награды на фестивале в Ярославле. Президент Турции подарил лидерам НАТО именные револьверы с патронами. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
5: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
6: Олами дакик.
7: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалият хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ 603.
8: 603 километр дар як суат суръати ниҳоӣ аст, ки қатораи Ҷопонии рӯи сатҳи магнитӣ ҳаракаткунанда дар озмоишҳо ба даст овард. Рақиби чинии ин қатора дар санҷишҳо то 800 километр дар як суат суръат гирифт, аммо он озмоишҳо дар нақбҳои пӯшида гузаронида шуданд. Фарқ ҳамин аст, ки қатораи Ҷопонӣ дар шароити воқеӣ аз санҷиш гузашт ва нишондиҳандаи ба даст омада расман эътироф гаштанд.
7: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерцбанк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилии интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс. Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Мегачипс харида, яке се сертификат руба маблаги газор сомони бурткун. Рамзру аз басе мегачипс дар сомони мегачипс нухта диджей бакайдир. Вайо онро тарихи смс, бо навиштани номуна саби худ ва шари зист. Барахами 94-888-888 фирис. Ихдом харузи джума дар радиои му сати 19 баргузор мегардад. Муфасал дар сомони мегачипс нухта диджей.
0: Рахами телефони идора и реклама. Чилуяк, чилуяк. Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня? Не переживай, есть выход. Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера. «Второе дыхание. Включай энергию дня». Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
2: Ты видела этот фильм?
3: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
2: Стоп, не говори дальше.
4: Осторожно, спойлер.
3: Твой гид по кинематографу, обзоры, топы и не только.
5: Да, друзья, будем вас бросать в мир Дюны сегодня, потому что все-таки уже вышел такой, можно сказать, последний спойлер,
6: и
5: последний
6: трейлер.
5: Да, и действительно, «Возвращение в Арракис» вышел такой большой эпический трейлер «Дюны 3», дорогие друзья. Это означает то, что в этом году мы все-таки увидим третью часть.
6: Продолжение, да долгожданное. Ну, посмотрим, друзья, пока все внимание все еще приковано к «Одиссее». Конечно,
5: ну,
6: Warner Brothers напомнила, что в этом году на большие экраны выйдет еще один масштабный проект. Это «Дюна. Часть третья». Каким же будет финал саги, можно увидеть уже в новом большом трейлере.
5: Да, если раньше история выглядела как классический голливудский миф о герое, спасающем угнетенный народ, то теперь она будет заметно мрачнее. В триквеле покажут, как лидер, окруженный поклонением, постепенно превращается в демагога настоящего, дорогие друзья.
6: Да, ну вот сюжет опирается на второй роман Фрэнка Герберта, это «Мессия Дюны», и охватывает 12 лет правления Пола Атрейдеса. За это время вокруг него сформировалась сеть заговоров, но он предпочитает не вмешиваться и не наказывать предателей. События разворачиваются уже спустя 17 лет после предыдущего фильма.
5: Да, в финале трилогии начало Дени Вильнёв еще в 2001 году, Тимоти Шалами и Зендея вновь вернутся к ролям. А на Пола и Чани. В фильме также, конечно, снялись Джейсон Момоа, друзья, Хавьер Бардем, Аня Тейлор-Джой, Роберт Паттинсон, Флоренс Пью и Джош Бролин. Ну и, слушай, актерский состав какой-то просто сумасшедший.
6: Потрясающие актеры собрались на этот раз, действительно.
5: Вау.
6: И хочется надеяться, что поэтому и третья часть будет такая прям фантастическая, с хорошей, конечно же, точки зрения.
5: Мощь.
6: Но да, премьера вот уже все-таки назначена. Третья часть намечена на 18 декабря.
5: Вау, дорогие друзья, круто. Я буду смотреть. Вы знаете, изначально мне говорили: «Дюна, ну какой же это классный фильм, советую обязательно тебе посмотреть». Я сначала отнекивался, говорит, да ну это все, не хочу. А потом так чет втянулся, что буквально за пару вечеров посмотрел все части. И вот теперь вот потираю ручки, жду, когда выйдет третья моя прелесть. Да, жду,
6: да,
5: когда это произойдет.
6: Да, немножко из другой саги, но тем не менее.
5: Поверь мне, это классно. Я посоветую обязательно.
6: Сделать, потому что, знаешь, я вот все уже в который раз собираюсь. Я начала, конечно же, поняла, что очень долгая часть, и нужно действительно все это посмотреть, чтобы понимать, что будет происходить дальше. Все никак я не найду для этого времени.
5: Соберись силами, Лола, соберись.
6: Да, мне нужно собраться, нужно найти... какой-то свободный вечерок какой-то, и вот именно заняться просмотром.
5: Абсолютно верно. Советую тебе это обязательно сделать. Действительно, это реально того стоит. Ну что ж, дорогие друзья, ждем 18 декабря и премьеру «Дюны 3». Это обязательно произойдет. А еще произойдет замечательное событие уже буквально в нашей студии. В следующем часу, дорогие друзья, к нам заглянет очень интересный гость. Девушка талантливая, юная, с прекрасным, красивым голосом, которая завоевала огромное количество наград благодаря своему таланту, и она будет здесь, в этой студии. И, надеюсь, тоже споет для нас, для всех, дорогие друзья. Так что максимально музыкальная пятница у нас сегодня ожидается. Вот как-то так. Вернемся мы уже в следующем часу, друзья. Скоро будем.

0: Медиа Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Marshmallow и Portugal The Man Phoenix. Трек с ощущением перезагрузки. Электронный драйв Marshmallow и фирменная легкая дерзость Portugal The Man Phoenix звучит как момент, когда

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Бимор ро гизой муафик кунад дуруст. Би тарбият заиф тавано намишавад. Саидо.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл дусти молиявии шумо.
4: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамроҳи шом. Дар ҳама ҷо. Азия Плюс.

0: شنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت. ساعت در تاجیکستان 13.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В республике проведена экспертиза более 800 материалов религиозного характера. Китайские инвесторы построят стекольный завод в Джабар-Расуловском районе. Экспорт страны вырос на 65%. Далее подробности этих и других событий. В стране в этом году на основании 800 обращений проведена экспертиза религиозной литературы, материалов из интернет-ресурсов пользователей, а также видео и аудиозаписей, содержащихся на электронных носителях и мобильных телефонах. По 400 обращениям были выданы отрицательные заключения в связи с наличием признаков экстремистского содержания. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по делам религии Фарухулло Олимзода. Стоимость услуг на сезон хаджа установлен в размере 53 тысяч самани, отметили в комитете. Отправка граждан для совершения уммы осуществляется в установленном порядке на основании договоров о сотрудничестве с компаниями «Мунзал» и «Армон», которые в совокупности организовали поездку свыше 1000 граждан. В Джабар-Расуловском районе с участием китайских инвесторов будет построен стекольный завод, который после запуска обеспечит работой около 300 человек. Об этом пишет Сукт-Пресса. Как было отмечено на встрече зампредседателя Джабар-Расуловского района Бахудура Акрамзуда с делегацией китайских предпринимателей-инвесторов, проект реализует горно-обогатительное предприятие. На новом производстве планируется выпуск стекольной продукции, включая листовое стекло, зеркала и другие изделия. Начать строительство предприятия намерены уже в текущем году. В республике из заключения вышла очередная группа, состоящая из более 1000 заключенных. Освобождение прошло в соответствии с новым законом об амнистии. Ранее 6 июля из нескольких учреждений исполнения наказаний страны в рамках амнистии были освобождены около 3000 человек, включая 297 женщин. Также некоторым осужденным сократили сроки наказания. Экспорт Таджикистана вырос на 65% по итогам первого полугодия текущего года и достиг 1 миллиарда 600 миллионов долларов. Об этом сообщил директор агентства по экспорту Бахридин Сируддинзода. По его словам, экспорт промышленной продукции составил 1,5 миллиарда долларов, увеличившись на 67%. Экспорт сельхозпродукции достиг 40 миллионов долларов. Экспорт винограда вырос почти вдвое, составив более 4000 тонн на сумму 1,5 миллиона долларов. Также вырос экспорт лука и арахиса. В выходные дни 11 и 12 июля в Душанбе состоятся Дни культуры городов и районов страны, приуроченные к празднованию 35-летия государственной независимости. Так, завтра в парке они пройдут День культуры района Фархур, в парке Фердауси культурная программа города Нурыка и Еванского района, в парке Кулиджавуну состоится День культуры Мачинского района, а в воскресенье 12 июля в парке Ирам свою культурную программу представит город Истаравшан, в парке Навои районы Дуси и Нусирихусрава. Посетители ждут концерты, выставки народных ремесел, национальных блюд и сельхозпродукции, а также знакомство с традициями, культурным наследием и достижением различных регионов страны. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

инновационной технологией, скорее, TinCareTag. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn – нежность и забота в каждой детали.

0: Друзья, всем привет! Врываемся мы снова в нашу замечательную светлую студию. Желаем вам приятного дня, настроения замечательного! И вы знаете, вот немножко так проспорили мы нашу тему сегодня. Мы хотим устроить немножко такую музыкальную пятницу в нашем эфире. А почему бы и нет? Мы можем себе это позволить благодаря нашим гостям, которые посещают нашу студию. И, кстати, у нас сегодня одно интересное юное дарование. Давай представим.
1: Именно так, друзья. Сегодня в студии шоу «Второе дыхание» гости, у которой сценический опыт почти равен ее возрасту. Mm-hmm. Амон Бегим Орзузода сегодня с нами. Ей всего 16 лет, но уже 10 из них она выходит на сцену, к зрителям. В ее творческой копилке победы в конкурсах, яркие выступления и важные достижения. Но за каждой наградой скрываются долгие репетиции, конечно же, волнение и большая работа над собой. Поговорим сегодня, что же стоит, узнаем за красивым голосом, за уверенной подачей, как вообще переживаются эти победы, неудачи и о чем, конечно, мечтает юная артистка. Привет, добро пожаловать.
2: Привет. Здравствуйте, всем привет.
0: Как дела? Вот так, вот такой вопрос в самом начале.
2: Хорошо, отлично. У вас как?
0: У нас тоже все замечательно, но, Амон Бегим, мы хотим немножко узнать о вас лично. Что вы за человечек, кто вы вообще? У вас есть буквально на это 30 секунд. Действуйте.
2: Я Амон Бегим Орзузода, можно меня называть Моника.
0: Да, интересное.
2: Мое сценическое имя, да. Мне 16 лет. Да, псевдоним, сценическое имя, да. Мне 16 лет, с самого детства я...
0: Что вы за человечек, кто вы вообще? У вас есть буквально на это 30 секунд. Действуйте.
2: Я Амон Бегим Орзузода, можно меня называть Моника.
0: Да, мое интересное.
2: Мое сценическое имя, да. Мне 16 лет. Да, псевдоним.

0: было где-то, да, вот в 6 лет, это был концерт, если я не ошибаюсь, на мне было надето красное платье, я была маленькая, маленькая на огромной сцене. Вот я исполняла песню Полины Гагариной «Кукушку».
1: О, знаете? Мощное произведение.
0: Конечно, да, да, мне очень нравилась эта песня, и ее выбрал мой отец.
2: Вообще, это песня Цоя, да, да. Потом уже Полина Гагарина перепела, сейчас ассоциации с ней. Но на самом деле песня, на самом деле, очень красивая и очень мощная.
1: Ой,
2: поэтому,
1: невероятная.
2: Да, там нужен, конечно, талант.
1: А кто был первым, кто услышал в вашем голосе талант, особое звучание, и кто так подумал, музыкой будет заниматься?
2: Да, певица растет.
0: Настояла на том, чтобы я занималась музыкой с самого начала моя мама. Вот, папа как бы сначала был немножко против, такой, нет, нет, ну, это как бы несерьезно, то есть, да, потом как узнали, что кроме как музыка у меня не получается лучше ничего,
1: так, у меня рисовать не умеет, хорошо,
2: минус. Не умеет,
1: готовить, ну, тоже пока еще не умеет.
2: Ну, поет хорошо.
1: Поет хорошо.
2: Вот, на этом мы и остановились. Да. Нет, ну вот у нас есть информация, что вы окончили детскую музыкальную школу при Российской академии, кстати, отличной школы музыки имени Гнесиных. Да. Вот как это обучение изменило вас как вокалистку? Как повлияло?
0: Ой, в музыкальной школе моей, мне кажется, я получила огромный колоссальный опыт, и я стала более серьезно после музыкальной школы относиться к своему направлению. Мне кажется, я больше стала профессионально как-то смотреть на свою профессию, и у меня очень хорошие воспоминания с моей музыкальной школы, я очень сильно люблю.
1: Wow.
2: Здорово, да?
1: Ну а сейчас где продолжаете учиться, если не секрет?
0: Сейчас я учусь в Московском городском открытом колледже на направлении музыкальное искусство эстрады.
1: Uh-huh.
0: Вот, эстрада, джазовое пение. Втором курсе.
1: Кстати, как Таджикистан-то представляется вот на всевозможных конкурсах? Можете тоже рассказать?
0: Например, в 9 сентября каждый год я выступаю в Ритц-Карлтон на Дне Конституции Республики Таджикистан, представляю Таджикистан в России.
1: А про конкурсы, если не секрет, можно узнать, где побеждали, где участвовали?
0: Про конкурсы, например, я являюсь обладателем гран-при конкурса «Звездопадов таланта». Вот совсем недавно, как раз таки из-за чего я приехала в Таджикистан, я заняла первое место на конкурсе «Таджикистан вот они здесь Диман».
1: О!
0: Вот, в городе Таджикистан, автономной области, и сейчас, дай бог, в сентябре-октябре я буду участвовать вот уже в последнем этапе.
1: То есть это будет уже республиканский,
0: да.
1: Вы победили в Губкбао, теперь уже будете...
0: Да.
1: Здесь в финале столица, практически
0: да.
1: Уже. Ага, как интересно.
2: Ну, это здорово, да?
1: А что за песня, кстати говоря? Какую песню готовите?
0: На песни мы еще думаем, но это будет... Вот в ГБО я выступала с английской песней.
1: Какой, кстати?
0: Adele, Set Fire to the Rain.
2: Классная песня.
0: Да, я ее пою с самого детства. Это тоже был выбор моего отца.
1: А нас поете потом обязательно? Вот буквально, буквально фрагментик.
2: Да, какой-нибудь.
0: Конечно.
2: Но вообще, вот, Амон Бегин, скажите, когда все-таки объявили вот гран-при, предположим, фестиваль, да и в принципе любой, мне кажется, вот такой какой-то масштабный, да, фестиваль, когда стоишь на сцене, волнуешься, вот там был «Звездопад талантов», и когда объявляют ваше имя, вот какие эмоции? Сразу верите? Сразу? Так, так, не послышалось, не ошиблась? Что происходит? Точно? Как это происходит? Что ощущаете?
0: Сначала шок, конечно, сначала немножко не верится, вот, а потом такой думаешь, так, ладно, нужно уже идти, забирай там кубок, вот это все, и ты когда все-таки стоишь уже в руках с этим, такой думаешь, о, как круто.
2: Да, конечно, это
1: действительно круто.
2: Ну
1: вот пока многие дети все-таки ходили в школу, после школы отдыхали, а у вас были наверняка репетиции, вам не кажется, что ваше детство просто вот так вот куда-то в трубу влетает, проходит?
0: А мне нравилось вот в детстве и по сей день, я люблю такую суматоху, я не люблю сидеть дома, мне вечно хочется ходить на какие-то кружки, вот, и мне это нравилось, я не любила сидеть дома.
2: Ну, а какие-то другие увлечения или занятия, может быть, тоже что-то было, и вот подружки наверняка же тоже есть, которые, ну, пойдем просто погуляем, но вот хочется еще чего-то. Как вот все совместить, как все успеть?
0: Я как-то составляла обычно графики или обычно прогулки. У меня все мои подружки тоже в этой сфере, тоже поют,
2: то
0: поэтому
2: все,
0: у нас это все...
1: То есть
0: да.
1: Где-то в среду какая-то подружка набирает, а я не могу, давай в четверг. У меня расписание прогулки в четверг, 18:00, понятно?
0: Да, сложно, конечно, договориться, в один день как-то встретиться, но раз в год, дай бог,
1: можно немножко рассказать про гран-при «Звездопад талант»?

0: Что это из себя представляло? Что это было за такой конкурс?
1: Масштабный конкурс, да, фестиваль.
0: Где он проходил, кстати, тоже?
2: Этот конкурс проходил в Москве, если я не ошибаюсь, в 2024 году. Я выступала с песней Уитни Хьюстон «I Will Always Love You». И все жюри подняли максимально 14 баллов все. Вот.
0: Ну, слушайте, это просто какая-то, ну, мне кажется, просто убийственная песня. Если ты не сможешь повторить тот самый диапазон и те самые мелизмы, все, прощай. То есть это был большой риск, мне кажется, брать вообще эту песню.
2: Да, это был определенно риск, но мой педагог, я была 100% в этом уверена, что я смогу это сделать.
1: Конечно, конечно. Мне кажется, к выбору песни вот нужно подходить очень ответственно, и там уже нужно быть на 100% уверенной, что ты с этим справишься.
0: Когда вот этот «Винда» и пошел, окна треснули, где пели...
2: Лампочки
0: окнули. Но это максимально, мне кажется, сложный материал, честно признаться, мне кажется, потому что всегда сравнивают с Уитни Хьюстон, она все-таки просто вот...
2: Нет, Уитни Хьюстон...
0: Повторить ее...
1: Это очень, да, сложно. Ну максимально вот сложно. Тему, кстати, конкурсов, да, и участия в этих самых конкурсах. Вот как с другими участниками? Удалось с кем-то подружиться? Кто-то, может быть, действительно вдохновлял? Кто-то наоборот? Может быть, какие-то интересные ситуации были? Вот рассказывайте, здесь тоже интересно.
2: Конечно, за кулисами определенно мы все знакомимся, общаемся, меняемся номерами, добавляемся в Инстаграме подписчики. Вот. И с конкурсов у меня очень много друзей, знакомых. Это очень весело, на самом деле, за кулисами вместе проводить время.
1: Ну, не все же прям, наверное, так дружелюбно настроены. Наверняка есть такие, которые прям сразу ощущаются как соперники.
2: Конечно,
1: вот, с кем
2: да.
1: разговаривают, настроены на победу. Такие тоже
2: да,
1: наверняка.
2: Да, конечно, мы на них особо не обращаем внимания. Вот, я на такое не смотрю, вот, и... Просто не обращаю внимания.
0: Ну, мы, наверное, прямо сейчас сделаем небольшую остановку в виде коммерческой паузы в эфире радиостанции «Азия Плюс», друзья, и продолжим наше общение. Попросим нашу замечательную юную певицу нам исполнить пару интересных фрагментов из своего репертуара или свои каверы, или из репертуара других артистов. Но в любом случае, мне кажется, когда человек поет песню даже другого артиста, он это делает по-своему. В общем, интересное звучание обещаем вам точно, так что далеко не уходите.
3: Реклама «Дар Азия Плюс». Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg. Когда день требует больше, дай себе заряд. Открой «Пантера». Кофеин для бодрости, таурин, витамины В3 и В6. Для поддержки энергии и цитрусовый вкус. Для тех, кто не ждет удобного момента, а создает его сам. Соберись, включись, действуй. «Пантера» – только вперед! Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia. Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело. Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Рахамы, телефоны и дорая реклама.
3: Челюяк, челюяк.
5: Сурдинал. Дар Азия Плюс.

0: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова – это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину, подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание» – включай энергию дня.
0: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
2: Ну и вот, дорогие друзья, пройдет, возможно, год или даже два с нашего эфира, который идет сегодня, именно вот в пятницу 10 июля, получается, 2026 года, и на небосводе появится какая-то очень интересная, гламурная певица Моника, дорогие друзья, я в этом абсолютно уверен. Я думаю, что так оно и будет. Ну, а сейчас у нас Амон Бегим, Орзузо, да, это 16-летняя певица, юное дарование, которое выступает на конкурсах, побеждает, ну а также даже прославляет Таджикистан своим красивейшим голосом, дорогие друзья. У нас она сегодня в студии. А я решил так сегодня, знаете, на будущее немножко заглянуть, потому что мы желаем тебе, чтобы ты действительно выступала на больших сценах, потому что ты, мне кажется, этого уже достойна. Иди к этому, стремись к этому обязательно. Но мы говорили о том, вот как только уйти на рекламу, говорили, что ты сможешь там исполнить парочку отрывков очень интересных своих выступлений. Что, кстати, ты нам сможешь исполнить сейчас?
3: Я бы хотела, хотела спеть вам Адель, песню «Сэр Фальц», которую я пела на конкурсе тоже в «Самом Тане Зизи».
4: Тем более нравится. Будет приятно, потому что мы, в принципе, поклонники Адель.
2: Да, кстати, я думаю, кто ее не любит, скажи, пожалуйста.
4: Есть такие, но это их меньшинство. Я хотела, знаешь, что отметить? Да. Что вот наш слушатель тоже наверняка вот даже услышали, как мы уже вне эфира успели пообщаться. Мы с вы сразу перешли на «ты».
2: На «ты», да.
4: Да, поэтому теперь еще более комфортно будет. И я думаю, наш слушатель сейчас так же, как и мы, прям побольше. Больше, погромче звук сделает и с удовольствием послушает.
2: Так, у нас будет такое акапельное звучание, дорогие друзья, без музыкального сопровождения, но я думаю, наша артистка с этим справится. Действуйте.

0: Браво! Браво! Аплодисменты, аплодисменты! Потрясающий голос,
1: скажи.
0: Ну,
1: конечно, мощный, мощный голос. Да, это правда. Я вот одну вещь такую интересную заметил, то, что наши сегодняшние гости 16 лет, но голос такой взрослый довольно, я бы сказал. Такое звучание такое взрослое.
0: Да, по голосу, честно говоря, кажется, как будто она старше, да?
1: Да.
0: Согласись,
1: да.
0: Он такой яркий.
1: Как будто ей 16, такой... а 17.
0: С половиной, да? Как бы у нас
2: скоро.
0: Нет, действительно, ну, голос действительно очень глубокий, очень красивый, такой яркий. Да, согласись,
1: да,
0: его, кстати,
1: сочный.
0: Очень легко, да, узнать будет. Поэтому здорово.
1: Мне очень понравились вот эти вот интересные вещицы, которые тоже ты добавляешь.
2: Милизмы?
1: Да, те же самые. Добавляешь свои интересы. Мне кажется, они тоже какие-то восточные, наши.
2: Конечно, это у меня в крови. Я их, в принципе, очень тоже люблю. Добавляю везде. Иногда мне говорят, поменьше, поменьше.
1: Мне кажется, просто в отрыв уже ушла. И все уже, ничего не интересно. А, кстати, а можно еще какой-то отрывочек исполнить, если не сложно? Что еще?
2: Да, конечно, могу... спеть про Таджикистан.
1: Да,
2: на таджикском языке.
1: Супер! Это будет даже лучше.
0: Да.
1: Конечно, конечно.

0: Класс! Супер! Вау!
1: Мурашки, мурашки просто. Ну, талантище. Ну, правда ведь, дорогие друзья? Ну, вот так.
0: Скажи же, как приятно, да? И да. Болеть действительно.
1: Болеть
0: за...
1: неприятно.
0: Да дай договорить, что ж такое-то? Болеть ему неприятно. Болеть за человека, который представляет родину нашу, страну нашу. С таким потрясающим голосом. Вот это приятно. Тоже мне. Но в любом случае я хочу сказать, что голос настолько действительно, он не похож на другие. Знаешь, очень
1: есть
0: часто
1: такое,
0: ведь, да,
1: правда.
0: Артисты молодые, они стараются брать кого-то пример, у них есть кумиры. И вот это подражание, оно приводит к тому, что очень многих вот сложно выделить, честно. А здесь у тебя действительно настолько необычно, он настолько красивый, яркий. Пусть вот так и будет. Пусть вот как только ты где-то зазвучишь, все сразу
1: правда.
0: Так, это моя землячка, я ее знаю, это точно она. Пусть так и будет.
1: Действительно, вот в море, наверное, вот всех этих голосов можно просто иногда затеряться. Но вот голос нашей сегодняшней гости узнать можно из тысячи. Это правда. Но вот бывало ли выступление, после которого все-таки хвалили зрители и жюри, но сами, или то вот ты сама оставалась просто вот недовольна выступлением?
2: Ой, честно, вот недовольна такое точно было, но чаще всего, когда я выступаю, я не могу вот себя слушать вообще, вот запись.
1: Почему?
2: Вот... Не могу просто, я очень много ошибок слышу, вот другие говорят, очень красиво, ты чё, а я не могу, я не воспринимаю.
0: То есть придираешься все-таки, да?
2: Конечно, да, я придираюсь, прям... вот, но иногда все-таки нужно слушать, чтобы свои ошибки
0: конечно,
2: анализировать,
0: учиться,
2: да, для этого, конечно, обязательно, но так, чтобы себя слушать...
1: А кто сейчас вот занимается вот твоим вокалом непосредственно? Вот кто из педагогов, по крайней мере, кого ты можешь сейчас уже вот выделить и сказать, что вот эти вот люди мне вот помогают добиваться успеха? Кто эти
2: сейчас
1: люди?
2: Сейчас я занимаюсь в колледже со своим педагогом Ириной Нормандной. Здравствуйте, я вас очень люблю. Вот, сейчас занимаюсь с ней, а также мой наставник, мой отец. Вот,
1: папа дедушка... тоже музыкант?
2: Да, папа у меня музыкант, но он не профессиональный, просто он чувствует меня, он лучше всего меня чувствует. Вот я уже несколько раз говорила, что он песни подбирает лучше всего мне. Вот, и, в принципе, с папиной линии у меня все артисты, музыканты в этой сфере, можно сказать, артистические династии. Да, я уже пятое поколение.
1: Ничего вот, себе! Вот, а вот, кто, да, можете рассказать про свою семью немножко?
2: Конечно. В Рушане тетя моя, она директор музыкальной школы. Мой дедушка заслуженный деятель Республики Таджикистана, балетмейстер, хореограф, постановщик, да, постановщик многих...
1: Танцев, получается.
2: Ну да, танцы,
0: Может быть, танцы, мюзикл, да.
2: Вот, также бабушка моя тоже пела... Все у меня, короче, с папиной линии, все поют, все музыканты.
1: Ого.
0: Все поют, все действительно прирожденные артисты.
1: Вот какой все-таки важный совет вы получили, возможно, от своего педагога или, возможно, даже от папы?
2: Я, честно, наверное, самый лучший совет для меня — в музыке нет предела. В музыке нет предела, и можно совершенствоваться до бесконечности. Вот я никогда не останавливаюсь, и когда кто-то мне говорит, вау, ты так круто поешь, так классно, для меня это все равно мало. Мне всегда
0: то есть
2: мало,
0: есть
2: я всегда, конечно, есть куда стремиться.
0: Ну, а вот у меня такой вопрос.
1: Да,
0: когда выходишь, опять же, на большую сцену, хорошо, одно дело в кругу родственников где-то, да, еще на каких-то таких конкурсах местных вроде, и волнение и ответственности поменьше, поэтому это не то же самое, когда выходишь на большую сцену, особенно если это международный какой-то, да, конкурс. Все равно есть вот это самое волнение. И у каждого артиста есть какой-то свой секретик, свой способ, у кого-то какой-то ритуал, у кого-то какая-то фразочка. У кого-то талисман. Да, помнишь, мы, кстати, говорили с тобой даже про великих людей, у которых были свои талисманы. Вот у тебя есть что-то такое перед выходом на сцену?
2: Конечно, есть. Определенно любой артист волнуется перед выходом на сцену, но за сценой обычно вот буквально за 2-3 минуты до своего выхода я иногда даже закрываю глаза, абсолютно ни с кем не разговариваю, ни с кем не контактирую, полностью погружаюсь в свой номер, в свою песню и выхожу.
1: А мы даже здесь заметили, что вы, когда поете, просто закрываете глаза. Куда-то уноситесь, уходите.
0: Ну, как будто нужно вот это время, да, чтобы сосредоточиться, чтобы собраться.
2: Да, это как концентрация какая-то.
1: Сейчас очень много молодых ребят, которые, в принципе, думают как. Ну, окей, хорошо, сейчас все-таки век современных технологий, есть YouTube-каналы, есть социальные сети. Пойду туда, буду там себя раскручивать. У тебя есть какой-то блок определенный, где-то, может, ты уже тоже поешь какие-то песни, отрывки песен и выкладываешь их в соцсети, чтобы люди тоже могли увидеть твой талант.
2: Да, конечно. Я вот совсем недавно начала записывать каверы, выкладывать в Instagram. Вот, и мои родители меня тоже очень подталкивают на это, говорят, вот соцсети, развивай свои соцсети,
1: конечно.
2: Выкладывай, как ты поешь, да, но мне очень сложно выкладывать свои каверы, потому что я очень часто придираюсь, мне иногда не нравится.
1: Кстати, говорила, что не можешь себя слышать и слушать себя со стороны.
2: Да, поэтому мне очень сложно записывать каверы, это, в принципе, очень сложное дело. Вот, но все-таки я себя заставляю, выкладываю, думаю, нет, надо.
0: Конечно, правильно делаешь. Люди будут знать, люди будут поддерживать. Но вообще, если тебе настолько сложно это делать самой, просто нужно найти человека, который будет это делать за тебя, но который будет, вдохновлен настолько, что не будет этого пропускать, скажет, нет, давай, обязательно нужно.
1: Вообще, мы поняли, что ты человек такой довольно-таки открытый, это раз. Эмоциональный, это два, потому что это видно по тебе. А, может быть, с возрастом эмоции немножко поугаснут, но мы не знаем этого еще. Но, тем не менее, что для тебя важнее, взять красивую ноту или же заставить слушателя вот прочувствовать историю песни, прочувствовать твой голос в целом и твой талант, и отношение к материалу?
2: Ой, определенно, я бы, вот когда я выхожу на сцену, я хочу, чтобы зритель со мной прочувствовал те же эмоции, возможно, переживания, которые я проживаю, вот, и я бы даже хотела, чтобы в будущем песни, которые я выпускаю, лечили, мне кажется, души моих зрителей.
1: Певица Моника нам скоро представит, я думаю. А есть уже какие-то свои, кстати, собственные произведения?
2: Да, у меня есть на таджикском языке несколько песен, да, «Реза Бурон», «Гулемато», «Бдедастанги», они у меня в Ютубе все есть, их можно прослушать.
1: А можно нам одну прослушать коротенько?
0: Да, что такое?
1: Да, за что такого?
0: Максимально, да?
1: Понимаешь, одно дело, они есть в Ютубе, наши сегодняшние гости, ну а в нашем Ютубе их тоже, в нашем Ютубе тоже они должны звучать, эти песни, понимаешь?
0: В нашем вот теперь после...
1: Недаром камеры стоят в нашей студии.
0: Да, после нашего эфира, я думаю, что будут, конечно, тоже.
1: Это... То есть это авторские песни, как я понимаю, собственные, да?
2: А, да.
1: Свои.
2: Да, это уже мои песни. Да.
1: А можно отрывок какой-то из них?
2: Да, могу исполнить для Настанги. Мне кажется, это любимая песня моих слушателей, зрителей.
1: И родственников.
2: И родственников, и всех вообще, да.
1: Пожалуйста.

0: Здорово! Ай,
1: красиво, красиво, друзья! Мне кажется, там... таких исполнителей не хватает и на нашей музыкальной эстраде.
0: Конечно. Да. И там наши слушатели сейчас тоже настолько вдохновились этим самым пением, потому что это прям ощущается, скажи, да, вот, по крайней мере, в нашей студии. Да, нереальная атмосфера. Ну вот, хорошо, мы поговорили уже про творчество, поговорили про конкурсы. Но вот что касается конкретно песен, вот мне интересно, есть ли какая-то песня, которую пока все еще ты не решаешься исполнять? Возможно, потому что считаешь ее сложной все еще.
1: Может силу, быть, в силу возраста.
0: В силу возраста, но у тебя есть уже где-то там, да, что вот когда-нибудь. А может быть, это просто что-то очень личное, что вот, да, как-то отзывается.
2: Да, конечно, есть такие песни. А, например, Фаузия, это одна из моих любимых певиц, Фаузия. Вот. А песня «Rip Love». Я считаю, что мне именно лично для нее еще нужно подрасти. Я уже несколько лет вот мечтаю ее исполнить, но пока откладываю, думаю, нет, пока еще рано. Вот. А также у меня вот, наверное, такие песни больше в техничном плане. Вот, сложны, поэтому я их не исполняю.
0: Сложности именно.
2: Вот, да.
1: Там, мне кажется, как что может в техническом плане не так?
2: Нет, но все же. Вот некоторые мелизмы, это тоже все непросто, их нужно отрабатывать отдельно каждую ноту.
1: Кстати, хотелось бы узнать, вот по поводу таджикской нашей эстрады, есть ли здесь у тебя тоже какие-то любимчики?
2: Конечно, конечно, безусловно. Мне очень нравится стиль Наргиз Бандишоевой, легендарной нашей певицы. Далер Назаровым я восхищаюсь, Мубарак Шоу, Мирзо Шоев. Вот, это
1: она решила по классике часов. Пройтись
0: по
1: просто.
0: Вот,
2: да.
1: Ну, а из современных ребят?
2: Из современных мне очень нравится Фарух. Да, я с ним знакома. Да, мне очень нравится.
1: Ну, он сам по себе классный, лучезарный человечек.
2: Да.
0: Очень открытый, действительно
1: искренний. А как пересекались, кстати говоря?
2: Пересекались как раз-таки на выступлении, где я представляла Таджикистан в России. Вот, мы с ним часто пересекаемся на этом концерте в Ритц-Карлтон на Дне Конституции Республики Таджикистан.
1: Да, да,
2: мы
1: да,
2: часто вместе выступаем там.
1: Ох, не очень интересно. Ну, кстати, вот еще один такой вопрос. Ясное дело, что как представитель современной молодежи, наверняка у тебя есть какой-то свой особенный плейлист. А что неожиданно в этом плейлисте можно найти?
2: Из зарубежных певцов я с самого-самого детства восхищаюсь, где-то 6 лет, с 5 Арианой Гранде, мне очень нравится. Она мне очень нравится. Вот эти мелизмы как раз-таки, которые я делаю.
1: Но я хочу отметить, что Ариана Гранде нет такого диапазона, как у тебя.
2: Ну,
1: потому что она...
2: У нее тоже очень расширенный диапазон, очень, да.
0: Да, согласна.
2: Да, но у нее просто более тонкий голос,
1: да,
2: а у меня он такой глубокий и более низкий. Вот, но мне тоже очень нравятся ее песни. Это единственный артист, чьи песни я могу переслушивать до бесконечности.
1: Вау, классно. А мне, знаешь, вот если проводить какую-то определенную параллель с тобой и с исполнителями зарубежными, Дуа Липа, кстати говоря, очень похоже у тебя звучание.
2: Да, похоже. Но тоже глубокий такой низкий голос.
0: Тоже более низкий.
2: Да, тембр такой.
1: Да мне
2: плотный
1: кажется, ее песни ты можешь как орешки просто щелкать. Это просто, это, наверное, материал уже для соцсетей, который можно выкладывать.
0: Ну хорошо, про артистов тоже поговорили. Ну а вот дуэт. С кем бы хотелось спеть в дуэте?
2: В дуэте я бы хотела спеть из наших артистов. Ой, с Далером Назаром, мне кажется, это моя мечта. Спеть в
1: вообще,
2: дуэте.
1: Вообще, на самом деле, Далер Назаров очень такой хороший человек, он моментально идет навстречу. Если чувствует в человеке истину, правду и желание не петь просто слова, а петь душой. Вот и он это чувствует максимально хорошо. Мне кажется, получился бы просто великолепный дуэт.
2: Да,
1: я думаю, все впереди.
2: Да, мы с ним пересекались на концерте Наврузи тоже. В России, где я представляла Таджикистан тоже наш. Вот, и он мне дал пару наставлений по поводу музыки. Он сказал, когда мой отец сказал, вот, Далер Назаров, дайте наставление вот Монике, он говорит, а что мне сказать, у нас это в крови. У нас это в крови, она...
0: Молодец.
2: Да, вот во время выхода на сцену просто нужно почувствовать музыку и... влиться в нее.
1: Отлично.
0: Ну, лучше поддержать уже просто, по-моему, и невозможно. Это вообще здорово, действительно.
1: Амон Бегим, вот такой вопрос. Вот какой себя видишь через 5 лет на сцене?
2: Ой, через 5 лет, дай бог, я себя вижу на большой сцене. Вообще, я бы очень хотела собирать стадионы. О, мне очень нравится.
1: Олимпийские, вот так вот, да?
0: Да, я с вами. Можно с наших начать, все нормально. Но да. Вот стадионы, это, конечно, все классно, здорово. Ну, а вот к вниманию-то уже привыкла ты? Вот когда-то, да, девочка, которую совсем никто не знал, да, начинаешь и как бы даже не думаешь об этом. Но сейчас уже профессиональные конкурсы вокальные, сейчас уже награды, признания. То есть все равно есть уже внимание, есть наверняка и фотографии какие-то, и видео вот сейчас бесконечные, конечно, эфиры, да. Опять же. К вниманию как относишься?
2: Я, честно, с самого детства к этому уже привыкла. Я с самого детства любила внимание. Я никогда не боялась сцены. У меня не было страха сцены. Я всегда любила выходить, петь.
1: А звездная болезнь, вот есть такая.
2: Вот звездный, вроде бы,
1: а кто знает, может быть, через 5 лет мы скажем: певица Моника, придите к нам на эфир. Кто? Кто вы? Меня себя приглашаете?
2: Для этого у меня есть папа, я надеюсь, который меня...
0: Вовремя остановит меня.
2: Вот, и мне кажется, у каждого артиста вот была звездная болезнь, вот, но я надеюсь, мне папа вот с этим поможет.
1: Вот вы всегда говорите про папу, папа, такая у вас удивительная связь, очень близкая и по творчеству, тесная, и по духу, вот как так?
2: Да, у нас с папой очень... жесткий мэтч, как сейчас говорят. Вот у нас ментально все очень схоже. Мой характер... Да я полностью... Вот, я это как второй мой
0: продолжение,
2: папа.
0: Продолжение, да, все-таки.
2: Да, мы очень с ним похожи.
0: О, кстати, ты знаешь, это вот с первых минут всегда ощущается, я хочу отметить. Вот я когда зашла познакомиться, да, с нашей гостью, на самом деле я как бы познакомилась и задала вопрос ей по поводу: переживаешь, волнуешься, ну, как бы, да, на радио все. И вот ты знаешь, с ней нет, все было в порядке, она совершенно... Но вот папа, он говорит: а как будет проходить интервью? А какие вопросы? А сложные? Не... будете говорить? То есть ты знаешь, сразу видно, что человек переживает, он волнуется больше, и больше за нее, конечно. Да, да. Поэтому это здорово.
1: У нас уже практически нету времени продолжать нашу сегодняшнюю беседу. К сожалению, время подходит к концу. Творческих успехов, конечно, само собой, естественно. И, наверное, уже в следующий раз мы хотим видеть здесь, вот на этом же месте, большую артистку. Желаем тебе всего-всего-всего. Пускай сбудутся абсолютно все твои яркие и самые лучшие мечты.
0: Да, чистого сердца. Я тоже присоединяюсь и хочу сказать, чтобы ты всегда помнила, что твой голос — это настоящая магия. Спасибо. Поэтому продолжай петь сердцем. Это очень и очень чувствуется всегда. Всяческих тебе успехов. И да, мы будем ждать очередной встречи уже с новыми победами.
1: Во-первых, мы будем ждать хиты в эфире радиостанции «Плюс». Потому что, мне кажется, такие песни обязательно должны тоже звучать и у нас. А твой великолепный голос, он просто, мне кажется...
0: Будет украшением.
1: Нет, вот знаешь, вот я хочу добавить такую интересную вещь, что когда... поет Амон Бегин, я вот слушаю голос, и все, ты просто в плену уже, все, и рыпаться не нужно, ты все, ты сдаешься. Спасибо, абсолютно он обволакивающий, спасибо. Красивый, развивайся, продолжай, мы в тебя верим.
2: Спасибо большое.
1: Друзья, ну что, вот так вот завершается наша сегодняшняя музыкальная пятница, 3 часа пролетели сегодня тоже довольно быстро. Вам всем, друзья, желаем удачи и прощаемся лишь до понедельника.
0: Именно так, волшебных выходных желаем вам тоже, друзья, и да, на сегодня заканчиваем «Открывать второе дыхание», но будем продолжать это делать в понедельник в это же самое время. На сегодня все. Пока-пока.
1: Всем пока, друзья.
3: Реклама «Дар Азия Плюс». Совершенство начинается с мелочей. Роллер — это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита — все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер — на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj. Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Шо? شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسول سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسول.
5: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41. Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
6: Teddy Swims снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Mr. Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемый вокал делают трек особенно проникновенным.

0: Коротко о главном.
1: Рустам Эмомали поручил изучить вопрос отмены платы в 100 самани для таксистов. Таджикистан и Ирак договорились о поставках нефтепродуктов. В школах страны устранен дефицит кадров. В республике усилили контроль сейсмостойкости строящихся зданий. За полгода в стране выявили более 700 нарушений закона о торжествах и обрядах. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Бубин. Бишунал Фапиракс.
4: Азия Плюс. Мамбай Иттелоот Лафарогат.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: ریکلاما در آسیا پلوس.
2: اوه چی خوب که بهار اومد. گل افتاب. آبش باز آلرژی.
3: آروم عزیزم. علاجش هست آلرویک. راهویو بی زود و به خف از آلرژی.
2: زود یعنی
3: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هفته در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بلوط نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
2: با کودکان هم ممکن است.
3: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام اویلا به خف است.
2: من به تو چیکار میکردم ها؟
3: آلرویک حیاتی به آلرژی از دورخونه ها پرسان شوید.
4: Вкус – это не спешка, это выбор. Холодный чай Найс – разнообразие вкусов зеленого и черного чая с изысканным вкусом лимона, ароматного персика и сочной малины. Сочетание тонкой свежести и мягкого чайного послевкусия Найс для дороги, работы, учебы и встреч с друзьями. Найс – насладись моментом.
5: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
6: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
5: Даже так? А я думала, ты верен мне.
6: Я верен своему вкусу.
7: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис – из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
8: Вода с доставкой на дом и в офис.
9: Телефон колл-центра.
8: 84-84.
7: Анатис – вода, в которой живет вкус жизни.
10: Анатис.
11: Рахами телефона и дорая реклама.
12: Чилюяк, чилюяк.
13: Азия плюс, Азия плюс. Гарм хостани, чун офтоби тобистон.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сомани. Холодильники от 1999 сомани. Стиральные машины от 2779 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: Рузи Агаргами Расадат, Танг Диль Мабош. Равшукр Кун Мабот, Ки Азбат Баташават. Офис.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл дусти молиявии шумо.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: Soat dar Tojikiston Ponzda.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی
2: مونار جون پول جمع کرده ایست دادم
3: چارو سالو انتظار شوین ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 مو 22 فویز سولونا اسخاتا بونگ باروی نزدیکون
0: رادیو آسیا پلیوس نوستی
4: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Рустам Эмомали поручил изучить вопрос отмены платы в 100 самани для таксистов. Таджикистан и Ирак договорились о поставках нефтепродуктов. В школах страны устранен дефицит кадров. Далее подробности этих и других событий. Мэр Душанбе Рустам Эмомали поручил совместно с Министерством транспорта республики изучить вопрос отмены платы в размере 100 самани для таксистов. Соответствующим структурам поручено в кратчайшие сроки представить предложение по внедрению новых и современных методов работы для обеспечения нормальной деятельности пассажирских таксомоторных компаний. Отметим, что министр транспорта Республики Азим Ибрагим на пресс-конференции 8 июля отметил о жалобах таксистов на эту плату. По его словам, плата в 100 самани в день связана с договорными отношениями между водителем и таксомоторной компанией. Ее платят водители, которые работают на личном автомобиле. Водители такси считают ежедневную плату 100 самани несправедливой, поскольку, по их словам, платить нужно независимо от того, работал водитель в этот день или нет. В школах республики устранен дефицит кадров. Сейчас в системе образования работают более 136 тысяч учителей. Это на 5384 человека больше, чем годом ранее, отметили в Министерстве образования и науки. Вместе с тем, по данным ведомства, около 700 учителей пока преподают предметы не по своей специальности. Так как около 16 тысяч учителей находятся в отпуске по уходу за ребенком, в связи с чем их временно заменяют другие педагоги. Но работа по устранению этой проблемы также продолжается, отметили в министерстве. В республике усиливают контроль за качеством строительства и сейсмостойкостью возводимых зданий и сооружений. Для этого при Комитете по архитектуре и строительству создана специализированная лаборатория для оценки соблюдения градостроительных норм и правил, технических регламентов и требований к качеству строительных работ, материалов и изделий, отметили в ведомстве. Основная задача таких исследований – определить фактическую несущую способность ВАИ. Полученные в ходе испытаний показатели сопоставляются с данными конструктивных расчетов, предусмотренных проектной документацией. Такой подход позволяет специалистам оценить соответствие фактических характеристик основания здания проектным параметрам. Вопросы сейсмостойкости, между тем, имеют особое значение для Таджикистана с учетом расположения страны в сейсмически активном регионе. За первые 6 месяцев года в стране увеличилось число нарушений, связанных с проведением торжеств и обрядов. Как отметили в Комитете по делам религии, рассмотрено 704 дела о нарушении требований закона. Нарушители оштрафованы на 5 миллионов самани. Сельхозпроизводители могут получать дизельное топливо по 13 самани, а бензин по 10 самани 70 дирамов через агентство по государственным материальным резервам. Такая мера направлена на поддержку фермеров во время уборки урожая, повторного сева и заготовки кормов. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства страны Нурали Асузода. По его словам, по этой цене топливо предоставляется тем хозяйствам, которые производят продукцию. Также, по словам Асузода, скоро из Ирака поступят 10 тысяч тонн ГСМ. Помимо этого, налажено сотрудничество с Азербайджаном и Саудовской Аравией. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте azplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунай авали суатру роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Нитро Энерджи Харида, яке ассе сертификат робама благогазор сомони бурткун. Рамзро азарчей Нитро Энерджи. Дар сомони Нитро нухтати джей бакайт гир. Ваю онро тарихи смс бо навиштани ному насаби худ ва шахри зист. Бараками 93-959 чорто сифр фирист. Иқдом харузи джумуа. Дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомони Нитро нухтати джей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال به شما یاری میدهد برمیسال.
4: رقم تلفنی اداره رکلامه
5: 41 41. بوبین بیشونه و بیرخص.
4: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: А вы знали, что еще до своего рождения малыш уже может узнавать мамин голос, реагировать на прикосновения и даже знакомиться с первыми вкусами? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим о том, что нравится малышу еще до его появления на свет. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Знакомство малыша с окружающим миром начинается задолго до его рождения. Находясь в мамином животике, он постепенно привыкает к своему уютному маленькому миру. Больше всего малышу нравится слышать мамин голос. Именно его он запоминает лучше других звуков. Спокойные разговоры, чтение любимой книги вслух или тихая колыбельная маминым голосом помогают создать ощущение безопасности и близости. Малыш любит и плавные движения мамы, прогулки, легкое покачивание во время ходьбы. Такие ритмичные движения успокаивают его и напоминают нежные объятия. Ближе к рождению ребенок начинает реагировать на свет, различает прикосновение к маминому животу и нередко отвечает легкими толчками. А еще до рождения малыш знакомится со вкусами. Через околоплодные воды он ощущает оттенки вкуса пищи, которую ест мама. Исследования с помощью УЗИ доказали, что вкусы напрямую влияют на малыша. Например, если мама съела что-то вкусненькое, сладенькое, то ребенок делает смеющееся, довольное личико. А вот если что-то кислое, то это может вызвать грустное выражение лица у малыша. Поэтому специалисты советуют каждый день уделять малышу всего несколько спокойных минут. Погладить животик, рассказать, как прошел ваш день, или прочитать короткую сказку. Для ребенка это не просто звуки, это первые моменты общения с самым родным человеком. Ведь любовь начинается не в день рождения, а гораздо раньше, с первого маминого слова, первого прикосновения и первого ожидания встречи. Ну а чтобы малышу было комфортно с первых дней жизни, используйте подгузники Sof Premium. Они созданы из ультрамягких и дышащих материалов, которые нежно заботятся о чувствительной коже новорожденных.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
0: Лето на максимуме. Музыка без облаков. А

Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочной поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: قد دوتای پیریست ابروی این اشارت کستنگ نای هستی باید خمیده رفتن به دل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنل دوستی مالیوی شما
4: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: Радио. Радио. Азия Плюс.
1: Это химия похожа. Это наша тайна.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманей.
2: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
1: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
3: Бангомитулуй офтоп, вахты кирузи нау сарнишават. از بلندی قله‌ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله‌ها تا قلب های شما می برد. رسوندنی اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
4: تلفن تماس 84-84. آناتیس آب کدرون لذت زندگی است.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманей.
2: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj.
1: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
5: Курби Асор дар Азия Плюс.
6: Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз шунин муқаррар кардааст. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонии 24 дирам, 1 евро 10 сомонии 56 дирам, 1 рубли русӣ 12.1 дирам, ҳамин гуна 1 юани чинӣ 1 сомонии 35 дирам, 1 лири туркӣ 19.7 дирам, 1000 сомонии узбекӣ 77 дирам ва 10 афғонӣ 1 сомонии 38 дирам арзиш дорад. Питер Друкер мегӯяд, ки тиҷорат ду чизи хеле муҳим дорад: инновация ва маркетинг. Шумо чӣ назар доред? Чизе ба ин рӯйхат илова карданӣ нестед? Дар мавриди инсофу адолату покиву рости дар тиҷорат чӣ андеша доред?
5: Курби Асъор дар Азия Плюс.
0: Дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорим?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар бьор.
2: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
3: پردیفین داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
4: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj. Хотите вкусно поесть, не выходя из дома? Осон 24 Delivery. Доставка еды в Душанбе. Заказывайте любимые блюда из лучших кафе и ресторанов города за пару минут. Горячая еда, быстрая доставка, удобная оплата. Все в одном приложении. Бесплатная доставка для каждого клиента на каждый заказ. Для новых пользователей промокод SALON24 и скидка 20 сомани на первый заказ. Скачивайте Осон 24 Delivery в App Store и Google Play. Заказывайте легко и выгодно.
5: Привет из Худжанда. Файл отправила.
6: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
7: Бухтар на связи. Все четко. Запускай его.
6: Готово. Отлично сработали.
8: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 сомани. И IPTV в подарок.
9: Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
10: Хотите подарить роскошный букет и не переплачивать? Тогда добро пожаловать в Bloom. Только здесь импортные свежие цветы продаются по себестоимости. Вы оплачиваете лишь работу флориста. И самое приятное, чем дороже букет, тем меньше процент за его оформление. Свежие поставки, стильные букеты и подарки для самых дорогих людей. Все в одном месте. Bloom. Цветы, которые приятно дарить и выгодно покупать.
11: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
12: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: You're a legend. Певица Биберекса и Fightless – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New Religion в эфире Азия Плюс.

0: Дар маркази Савдоинтехника и Вална шумо яхдоне Ромео бетки ба сапки зинаги шумо комилан му вофи хаз. Беш аз дусад мадел асартимент шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик барой ошхона хои на чандом калон. То мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална. Родна мои шумо дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси хамрахи хамешаги.
3: Талаб кардам зи доное, яке панд. Маро фармуд, бонодон мапайванд. Саадейши рози.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
4: Лето на максимуме. Музыка без облаков.
5: Азия Плюс.

0: Радио Азия Плюс. Барой Шунидан. Азия Плюс.
1: Юраги. Сенг.

Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.

0: توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمات رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
1: Привет из Худжанда. Файл отправила.
2: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
3: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
2: Готово. Отлично сработали.
4: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок. Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
5: Танцы с нами. Азия плюс.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Куда уходит наше счастье после отпуска? Наверное, вам тоже знакомо это чувство. Отпуск закончился, и вдруг внутри как будто выключили свет. Там было тепло, свобода, воздух, а сейчас снова будни, задачи, спешка. И возникает вопрос, куда уходит счастье? Неужели оно было не настоящим или с нами что-то не так? Давайте разберемся.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Обычно причина не в том, что счастье исчезает навсегда. Часто оно уходит туда, где заканчиваются условия для него. Первая причина – возвращение режима выживания. В отпуске вы снижаете нагрузку. Меньше контроля, меньше дедлайнов, меньше необходимости быть продуктивными. А дома нервная система снова включает режим «надо успеть, надо соответствовать». Счастье в такой системе не живет. Оно превращается в краткие моменты, потому что мозг снова думает про безопасность и контроль. Вторая причина – это эффект контраста. Во время отпуска эмоциональная шкала растет. Впечатления, новые эмоции, ощущения жизни здесь и сейчас. Когда все это заканчивается, возвращается привычная реальность, и она кажется серой. Это не значит, что жизнь плоха. Это значит, что восприятие меняется от контраста. Третье – разрыв между надеждами и реальностью. Мы часто внутри думаем, я вернусь другим человеком, я начну жить иначе. Но возвращение происходит не в стиле новая версия себя, а в стиле старые задачи, старые роли. И тогда возникает разочарование. А разочарование быстро превращается в усталость. И вот уже кажется, что счастья больше нет. И, наконец, четвертая причина – это отсутствие моста из отпуска в повседневность. Если отпуск заканчивается резко, без мягкого перехода, психике нужно перестроиться. Она не успевает. Ей нужно время на адаптацию так к телу после смены режима сна или питания. Ведь недаром говорят, после отпуска нужен отпуск. И, естественно, нужен план адаптации на 3-5 дней. Не сразу в бой, а мягкое возвращение. Меньше встреч, меньше обязательств и восстановление нервной системы. Итак, счастье после отпуска не исчезает. Оно просто возвращается в ту часть жизни, где снова появляются безопасность, свобода, ресурс и смысл. Иногда достаточно не ждать чуда, а выстроить мост. На сегодня все. Пусть после отпуска вы не теряете себя, а постепенно возвращаете то состояние, которое уже однажды почувствовали. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой. Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города. Вкус – это не спешка, это выбор. Холодные чаи Найс – разнообразие вкусов зеленого и черного чая с изысканным вкусом лимона, ароматного персика и сочной малины. Сочетание тонкой свежести и мягкого чайного послевкусия Найс для дороги, работы, учебы и встреч с друзьями. Найс. Насладись моментом.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Рахами телефонии дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Радио. Азия Плюс.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: А вы знали, что еще до своего рождения малыш уже может узнавать мамин голос, реагировать на прикосновения и даже знакомиться с первыми вкусами? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим о том, что нравится малышу еще до его появления на свет. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Знакомство малыша с окружающим миром начинается задолго до его рождения. Находясь в мамином животике, он постепенно привыкает к своему уютному маленькому миру. Больше всего малышу нравится слышать мамин голос. Именно его он запоминает лучше других звуков. Спокойные разговоры, чтение любимой книги вслух или тихая колыбельная маминым голосом помогают создать ощущение безопасности и близости. Малыш любит и плавные движения мамы, прогулки, легкое покачивание во время ходьбы. Такие ритмичные движения успокаивают его и напоминают нежные объятия. Ближе к рождению ребенок начинает реагировать на свет, различает прикосновение к маминому животу и нередко отвечает легкими толчками. А еще до рождения малыш знакомится со вкусами. Через околоплодные воды он ощущает оттенки вкуса пищи, которую ест мама. Исследования с помощью УЗИ доказали, что вкусы напрямую влияют на малыша. Например, если мама съела что-то вкусненькое, сладенькое, то ребенок делает смеющееся, довольное личико. А вот если что-то кислое, то это может вызвать грустное выражение лица у малыша. Поэтому специалисты советуют каждый день уделять малышу всего несколько спокойных минут. Погладить животик, рассказать, как прошел ваш день, или прочитать короткую сказку. Для ребенка это не просто звуки, это первые моменты общения с самым родным человеком. Ведь любовь начинается не в день рождения, а гораздо раньше, с первого маминого слова, первого прикосновения и первого ожидания встречи. Ну а чтобы малышу было комфортно с первых дней жизни, используйте подгузники SoftPremium. Они созданы из ультрамягких и дышащих материалов, которые нежно заботятся о чувствительной коже новорожденных.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники SoftPremium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. SoftPremium – выбор заботливых родителей.
2: Азия Плюс. Харус. Я

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Вау».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: رادیوست. آریان بهاری. реклама дар Азия плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефони идорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далилҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале

0: لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Бахангоми тулуи офтоб, вакте ки рузи нав сар мешавад, аз баланди кулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз кулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
4: Радио Азия Плюс.
5: Наш бесконечный разговор об управе теперь в моем стакане.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: А вы знали, что еще до своего рождения малыш уже может узнавать мамин голос, реагировать на прикосновение и даже знакомиться с первыми вкусами? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим о том, что нравится малышу еще до его появления на свет. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Знакомство малыша с окружающим миром начинается задолго до его рождения. Находясь в мамином животике, он постепенно привыкает к своему уютному маленькому миру. Больше всего малышу нравится слышать мамин голос. Именно его он запоминает лучше других звуков. Спокойные разговоры, чтение любимой книги вслух или тихая колыбельная маминым голосом помогают создать ощущение безопасности и близости. Малыш любит и плавные движения мамы, прогулки, легкое покачивание во время ходьбы. Такие ритмичные движения успокаивают его и напоминают нежное объятие. Ближе к рождению ребенок начинает реагировать на свет, различает прикосновение к маминому животу и нередко отвечает легкими толчками. А еще до рождения малыш знакомится со вкусами. Через околоплодные воды он ощущает оттенки вкуса пищи, которую ест мама. Исследования с помощью УЗИ доказали, что вкусы напрямую влияют на малыша. Например, если мама съела что-то вкусненькое, сладенькое, то ребенок делает смеющееся, довольное личико. А вот если что-то кислое, то это может вызвать грустное выражение лица у малыша. Поэтому специалисты советуют каждый день уделять малышу всего несколько спокойных минут. Погладить животик, рассказать, как прошел ваш день, или прочитать короткую сказку. Для ребенка это не просто звуки, это первые моменты общения с самым родным человеком. Ведь любовь начинается не в день рождения, а гораздо раньше, с первого маминого слова, первого прикосновения и первого ожидания встречи. Ну а чтобы малышу было комфортно с первых дней жизни, используйте подгузники Sof Premium. Они созданы из ультрамягких и дышащих материалов, которые нежно заботятся о чувствительной коже новорожденных.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
2: Як саду хафтара джагармі? Радіо Азія Плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон. То мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мой шумо, дар олами яхдон хо.
1: Азия Плюс.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Куда уходит наше счастье после отпуска? Наверное, вам тоже знакомо это чувство. Отпуск закончился, и вдруг внутри как будто выключили свет. Там было тепло, свобода, воздух, а сейчас снова будни, задачи, спешка. И возникает вопрос, куда уходит счастье? Неужели оно было не настоящим или с нами что-то не так? Давайте разберемся.
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Обычно причина не в том, что счастье исчезает навсегда. Часто оно уходит туда, где заканчиваются условия для него. Первая причина – возвращение режима выживания. В отпуске вы снижаете нагрузку. Меньше контроля, меньше дедлайнов, меньше необходимости быть продуктивными. А дома нервная система снова включает режим «надо успеть, надо соответствовать». Счастье в такой системе не живет. Оно превращается в краткие моменты, потому что мозг снова думает про безопасность и контроль. Вторая причина – это эффект контраста. Во время отпуска эмоциональная шкала растет. Впечатления, новые эмоции, ощущения жизни здесь и сейчас. Когда все это заканчивается, возвращается привычная реальность, и она кажется серой. Это не значит, что жизнь плоха. Это значит, что восприятие меняется от контраста. Третье – разрыв между надеждами и реальностью. Мы часто внутри думаем, я вернусь другим человеком, я начну жить иначе. Но возвращение происходит не всегда. В стиле новая версия себя, а в стиле старые задачи, старые роли. И тогда возникает разочарование. А разочарование быстро превращается в усталость. И вот уже кажется, что счастья больше нет. И, наконец, четвертая причина – это отсутствие моста из отпуска в повседневность. Если отпуск заканчивается резко, без мягкого перехода, психике нужно перестроиться. Она не успевает. Ей нужно время на адаптацию так к телу после смены режима сна или питания. Ведь недаром говорят, после отпуска нужен отпуск. И, естественно, нужен план адаптации на 3-5 дней. Не сразу в бой, а мягкое возвращение, меньше встреч, меньше обязательств. И восстановление нервной системы. Итак, счастье после отпуска не исчезает. Оно просто возвращается в ту часть жизни, где снова появляются безопасность, свобода, ресурс и смысл. Иногда достаточно не ждать чуда, а выстроить мост. На сегодня все. Пусть после отпуска вы не теряете себя, а постепенно возвращаете то состояние, которое уже однажды почувствовали. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. Недо с Нигиной Мамаджановой.
2: Олами дакик.
3: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробар куниҳои ғайри нақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ. 3.5.
4: 7.5 миллиард дархости جستجو در یک روز از جانب گوگل کار کرد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربرانی اینترنت در اولی سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب google.com, youtube.com و facebook.com هنوز هم در ردبندی سمونه های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام های افتخاری قرار دارند.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. از یابلوس درجه بالای کسبیت.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
3: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
2: Даже так? А я думала, ты верен мне.
3: Я верен своему вкусу.
4: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
5: Вода с доставкой на дом и в офис.
6: Телефон колл-центра
5: 84-84.
4: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
1: Так звучит радио. Азия Плюс.

0: Депрессия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice, Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Бирав Зохид не дори мағзи бар асрар печидан. Ту махви Зохири, амма мами бояд басар печи. Бидил.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
0: آسیا پلاس.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикматирус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Хобанде Хавас. Ходжете Занджир Надорад. Домаст Хамин Мавджи Асал. Хой Магасро. Носир Али Сархинди.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
0: Азия Плюс.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Солнце в небе, хит в эфире, настроение на максимум. Азия Плюс, твоя главная волна этого лета.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: на Азія Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лиджин, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире «Азия Плюс».

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сумани. Варочные поверхности от 1899 сумани. Духовые шкафы от 2699 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: مرا به روز قیامت غمی که هست این است که روی مردم دنیا دوباره باید دید. صایب،
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. Бонки Имон Интернешнл. Дусти Молявишу.
4: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто картинки, инстамодели. Красивые куклы, но в душе пусто.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом Don't Click Play о соблазне и самообладании. Не нажимай play. Это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: شنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.
1: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

мне чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Valor.
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит Paid to Exit от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом Swim группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.